silence et s'approche de toi. Il murmure dans une langue

0: Устройства и механизмы народов мира.
1: Часть 72.
2: VIP-карусель бизнес-класса при элитной гостинице для домашних животных на Рублево-Успенском шоссе. Московская область, 2006 год. Жуковка Плаза. Воскресенье, 10 часов утра. Репортажная запись.
3: Новый эксклюзивный сервис относительно недавно входит в дисконтный пакет VIP-услуг для четвероногих питомцев. Клиентов пока немного. И услугами нового аттракциона «Merry-Go-Round» Рублевка пользуются пока лишь первые посетители.

0: Предыдущий трек хорошо мог сопроводить процесс складывания шапочки от солнца из старой пожелтевшей газеты.
1: Ну, а следующую вещь не услышат все те, кто сейчас вышел

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Москва, 14 часов 32 минуты. Подземный переход под Ленинским проспектом, напротив сквера в районе Андреевского моста. Пожилой интеллигентный музыкант в широкополой панаме желтого цвета поднимает настроение москвичам и гостям столицы.

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: В эфиром выпусков новостями днях.
2: Новостями днюх сейчас была проведет диктору Максе Федуловым на эфир радио Чапыльдука для вам.
3: С космодрома Байконур стартовал кораблю Союза ТМА-10Ю на Международная космическим станция. Этой стартом необычен той, чего на кораблю сотый российского космонавтов и пятому космического турист. Любопытно, чего всех участникам этого экспедиции новичках в космос. Резким увеличится могла потоком российских туристов к Израиль после так, где России и этим ближневосточного страной подписала соглашение про безвизовое режимом. В настоящее время, как сообщат главу российское МИДе, начаты процедурах, необходимую о подписании соглашению. Туристического агентства ожидаем, где после окончательную отмену визу количество российском туристы, желающие посетить Израилем, могла увеличенным для 30%, сообщить корреспондента.
2: Вы прослушаем выпуск новостей на Максе Федуловом при радио «Про Чапыльдук». Нашему эфиром продолжать мелодиям музыкального плейлистом.

Следующей песней радио Чип и Дуг от всей души хочет поздравить продавца хот-догов Джулиана Джексона, 35 лет простоявшего на углу 5-й авеню и Бродвея и продавшего сегодня свой миллионный хот-дог.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

Я до утра всего-то охота развести на обещание долгое первое свидание, хотя на этот раз мне уже все равно. Ты один такой прекрасный, только не влюбленный. Классный, жалко, что зеленый, красный огонек запрета. Классный, полюблю за это. Ты ни много, ни мало, так всего-то на один раз. Упало, пропало странное мое желание долгого первого свидания. Хотя на этот раз мне уже все равно. Ты один такой прекрасный, только не влюбленный. Классный, жалко, что зеленый, красный огонек запрета. Классный, полюблю за это. Классный, только не влюбленный. Классный, жалко, что зеленый, красный огонек запрета. Классный, полюблю за это странное мое желание долгого первого свидания. Хотя на этот раз мне уже все равно. Ты один такой прекрасный, только не влюбленный, классный, жалко, что зеленый, красный огонек запрета, классный, полюблю за это, классный, только не влюбленный.

0: Передаем сигналы точного времени на радиочипальдук. Начало шестого оранжевого сигнала, следующего за предыдущими пятью зелеными и красными сигналами, соответствует точному времени на классном радиочипальдук.
1: Зеленый, красный, зеленый, красный, зеленый.

0: Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.
1: And now the purple dust of twilight time still.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5 часов 5 минут.
2: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Внимание, друзья, заходим на сайт 4duk.ru прямо сейчас вот. Ага, сейчас не можете, ну, может быть, тогда вечером, да? И обязательно поддерживаем радиостанцию «Чип и Льдук». На сайте это сделать довольно просто. Можно посмотреть, какими способами. Но самое главное, что без вашей поддержки радио «Чип и Льдук» не сможет существовать. И заранее вам спасибо.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Так, Николас Олимпик, но тут два телефона, вот Анна и Николай. Смотри, как здорово. Слушаем, радуемся, улыбаемся. Анна занимается цветами, Николай металлами. Играем на баяне. Играем на баяне.
4: Ну, то есть,
3: а Анна, мы сейчас Анне звоним сейчас. Она цветами занимается.
5: Да.
3: Анна?
5: Да.
3: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Это Андрей. И?
4: Кирилл. И мы бы хотели, чтобы вы сыграли
3: на баяне.
4: На баяне.
3: Так. Ну? Вот.
4: Ну, тут какие возникают вопросы?
3: Сейчас первый мы вопрос, уточним это... у Николая. Значит, либо она не играет на баяне, либо она не Анна, либо...
6: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Николай.
4: Да. Мы вот звонили Анне, попросили ее сыграть на баяне, а она трубку бросает.
6: Ох-ох-ох-ох-ох-ох, как прекрасно. Так, давайте, что там? Слушайте, ну, на самом деле, я сейчас не подготовлен, а в машине... Вот, так. Им только вот какой-то даже не инструмент, ничего нету. А так, в принципе, вот если бы в другое время перезвонили, у меня там какие-то инструменты есть, я мог бы более интересно все разыграть.
3: Ну что ж поделаешь, ну
4: а
3: так
4: почему вот
3: выпала
4: Анна,
3: карта.
4: Вы ей как-то оповещали о том, что она должна быть готова?
6: Ну, я предупреждал ее, как бы, что в любой момент это может быть звонок непредвиденный.
4: Вы ее отчитаете за такое халатное отношение?
3: Холодное.
6: Я вам скажу, что, видимо... неподготовленный человек. Вот. Неподготовленный,
4: ну да, показалось, человек. Что ни цветов она не дарит, ни на баяне, как-то она была...
3: Показалось, что это она занимается металлами, а вот вы играете на баяне.
6: Мы играем. Ну, слушай, мы играем на баяне тоже. Она же, как говорят, как гласит старая русская международная пословица, что мы на всем играем.
4: А скажите, у вас когда дворники работают, они в салоне слышны?
6: Ну, давайте попробуем сейчас.
4: Давайте попробуем, ну, под них просто... можно какой-то рэп прочесть.
6: Рэп прочитать под
4: дворники, если, да? Дворники слышны в салоне, потому что если у вас хорошие дворники, вряд ли слышны, а если уже не свежие...
6: Вот, да, всякие вам заманивают истории. Ну, я не знаю, смотрите, ну вот у нас есть...
4: Это так дворники работают?
3: Смотри, лампочка
6: сигнал,
3: поворота.
6: Есть сигнал. Так. Вот у нас звонка.
4: Кто в машине там у вас?
6: У нас тут, когда мы едем, едем слушать музыку.
4: Ага. А сколько у вас человек?
6: Нас двое.
4: Ага.
6: С Колей.
4: Вот. С Колей?
6: А это... И один еще онлайн.
3: А кто-то там по громкой связи еще с вами, да? Мы думали, это радио. А по какой улице какого города-то вы едете?
6: И по улице Гелеровская, вот слева баня.
4: Гелеровского. Ага.
6: Вот, ну мы сейчас вот до Дорожевских бань доехали практически.
4: Ага. А вы прямо туда идете, в баню?
6: Нет, у нас как бы мероприятие, мы по средам ходим в баню.
3: Ага. С баяном?
6: У нас баня день среда. А с баяном, с гитарами.
3: В бане, на баяне, вот, как здорово.
6: Хоровое пение. Кстати, может быть, вот как альтернатива, как-то договориться, чтобы в среду позвонить вечером, и там можно хоровое пение исполнить.
4: В бане. А ваши коллеги, они как отнесутся-то к такому процессу?
6: Я думаю, что они будут за.
4: А что будете исполнять?
6: У нас есть разные песни. Вот, я думаю, что вам понравится. Можно такое многоговое себе акапелло сделать, например, в бане.
3: А как вы вот с Анной на баяне, играем на баяне, это в четыре руки, или как вы ее вот обнимаете и вот вдвоем, как бы вот...
6: В четыре руки, это в научно-фантастических фильмах. И говорят, еще в Индии там в четыре руки они играют. Вот эти слоны с хоботами, да? Вот, они прям задают...
3: Многорукий Шива, да, ага.
6: Да-да-да, хорошо задают они со всех сторон.
3: Так, подождите, ну, хорошо, а металлами вот в каком отношении вы занимаетесь? Это... музыкой металлической или...
6: Ну, звонкими, разными звонкими металлами. Вот, в основном из...
3: звонкой монетой? На монетном дворе?
6: Ну, вот можем из звонкой монеты сделать любую форму. Вот так это называется. Пластика малых форм.
3: Ювелиром работаете?
6: Очень похоже, да.
3: То есть какое-то художественное литье, чеканка.
6: Вот, прям 99.
3: Ой. Так вы с Анной воссоединитесь сегодня позже или как?
6: Давайте попробуем. В общем, давайте мы сейчас что-то выясним. Если поможем, то через часок мы с вами созвонимся, при возможности.
3: О, нет, через часок уже пролетаем, к сожалению.
4: Да. Как
3: компактно у нас. Ну, вы не расстраивайтесь, вы ее, Анну, подготовьте.
6: Да.
3: Вот,
6: Анна, если она в своей мастерской, у нее там есть звонкие сосуды, она может на них сыграть чем-то палочками, ложечками.
4: А давайте вы сейчас позвоните, чтобы она была уже с сосудами, а мы минут через 15 перезвоним, через 10.
3: Вот, да, через 10 мы можем, да, через
4: и
3: час.
4: И она нам палочками устроит.
3: И пусть она, понимаешь, отчитается за свое, так сказать, вот это вот...
4: За этот игнор.
3: Шокировавший прием.
6: Спасибо вам, дорогие мои Чипы и Дук. Видимо, звонок у вас там тоже вдвоем, да?
4: Ну, как-то так. Ну, вы там, Анну,
3: отвестите. Но мы на баяне не играем, к сожалению, в четыре руки.
6: Слушайте, ну, подождите, это начало за всего, да? Ну, главное только разыграться, не остановиться уже. Там, возможно, и эфира не хватит.
3: Ну, тем не менее, мы рассчитываем когда-нибудь вас и в бане все-таки тоже застукать. Вот. А сейчас делаем антракт. С вами не сильно не прощаемся. Продолжайте заниматься металлами. Там что у вас? Фальшивомонетный
4: двор. Мы ждем, чтобы Анна была сейчас у нас на связи.
3: Да, Анна.
6: Вашими хлопотами. Попробуем, Анну. Давайте
3: попробуем, да. Ну, удачи, с легким паром. Хорошего вечера.
6: Спасибо, ребята. Вам всего хорошего, прекрасное радио. Спасибо вам.
3: Пока. Вот такой у нас состоялся разговор, и вот прошло несколько дней. Так, а мы сейчас дозвонились Анне.
5: Алло.
3: Анна, здравствуйте.
5: Да.
3: Анна, мы вот общались с Николаем тут на днях.
5: Кто это?
3: Это радио Чипыльдук.
5: Нет, Николай, это кто?
3: А я не знаю. Да, а вы же увлекаетесь цветами, правда?
5: Да, я занимаюсь цветами.
3: Очень хорошо. А на баяне вы играете, Анна?
5: На баяне?
3: Да.
5: Нет, я не играю на баяне.
3: Ну,
5: нет, баяна-то нет.
4: Цветами занимаетесь?
3: Цветами занимается она.
4: Вот, значит, мы попали.
5: То есть я могу быть и Парижем, и Тамадой на свадьбе с баяном.
3: Вот, отлично.
5: Да я не умею играть на баяне.
3: А у вас там свадьба сейчас происходит или нет?
5: Нет, у меня сегодня день рождения происходит.
3: Ой, с днем рождения вас, поздравляем.
5: Спасибо огромное.
3: Спасибо. А у нас тоже скоро день рождения, вот у нашего радио Чипыльдук.
5: Ах, вот вы кто, оказывается.
3: Да.
5: Ну, тогда вас наступающим, а меня уже с наступившим.
3: Наступившим. У вас там бряцают вилки, ножи, фужеры, рюмочки.
5: А вот сейчас был дзынь. Красиво?
4: Мы желаем вам, чтобы все обошлось.
3: Дзынь было красиво. Это как за наше здоровье там поднимают тост.
5: Все обошлось. Нет, я так не хочу. Нет.
4: Вы не хотите, чтобы все обошлось, да?
5: Я не хочу, чтобы все обошлось.
4: Ну, тогда мы вам даже не знаем, что пожелать. Тогда, чтобы были последствия. Тогда давайте пожелаем вам...
5: Нет, это тоже все неправильно. Пожелайте мне, чтобы все было.
4: Ну, нет, все, понимаете, если что все будет...
3: Все хорошее, что
4: если
3: было,
4: все
3: а не
4: будет,
3: все.
4: Да. Мало ли что там поналезет.
3: Не покажется, да.
5: Нет, чтобы оно все было, и мне самое главное, это все понравилось.
3: А, вот это да. Да, ага. Чтобы вот. Все это понравилось
4: и
3: вам.
4: И чтобы это потом не забрали.
5: Я никому не отдам тогда. Договорились.
4: Нет, ну, знаете,
5: хорошо?
4: Вы можете не отдать, но придут и заберут, помимо вашей воли. Давайте
5: нет.
4: Так. Первое, чтобы все было. Второе, чтобы
5: хорошо.
4: Все это вам понравилось.
5: Так.
4: Третье, чтобы оно не испортилось, никто это не забрал и было с вами.
5: А вы, я чувствую, фаталисты.
4: Ну, как вы хотите? Конечно. И давайте
5: хорошо.
4: По-другому, давайте сформулируем
3: нет,
4: иначе.
3: Нет, у нас тут разделяются мнения. У нас тут команда фаталистов есть команда не фаталистов.
4: Филателистов есть команда.
3: Да, у нас разные по интересам.
5: Филателисты против фаталистов.
4: Да,
5: филателисты. Спасибо большое за поздравления.
4: Да, все,
5: потом
4: давайте там это самое. Да, не отвлекайтесь,
5: вот,
4: не отвлекайтесь, празднуйте.
5: А мы будем отмечать дальше.
4: Давайте.
5: Спасибо, пока.
3: Пока. Учитесь играть на баяне. Пока. Да, все хорошо, только непонятно, куда Николай подевался, почему его нет на дне рождения, и вообще, кто это такой, и с кем он сейчас играет на баяне. А мы ему позвоним как-нибудь в среду в баню.

0: Любопытный факт.
1: Интересные истории про детское кино и мультфильмы рассказывает мальчик Боря. Борис Борисович младший. 3 годика.
2: Если вы внимательно присмотреться, то можно заметить, что в мультике Винни-Пух идет в гости. Винни-Пух это зайчик с вилкой, а Пятачок нет. Папа, а что, бывают свиньи-вампиры?
3: Свиньи-вампиры?
4: Ага, да. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум.

Если твоя судьба не вызывает у тебя смеха, значит, ты не понял шутки. Грегори Дэвид Робертс.

0: Это была музыка для ожидания при запуске бумажного змея в безветренную погоду.
1: Ну а следом прозвучит песня для обучения каллиграфии, в частности, для выписывания буквы «ща». «Ща» она и прозвучит.

0: Музыкальные новости на радио Чипльдук.
1: Продолжается финансовый кризис в Экономические обозреватели...

выражают озабоченность нестабильным состоянием экономики. Если и там события будут развиваться по сценарию, то не исключено, что банковская система предложит свой вариант развития событий, близкий к... С другой стороны, потепление отношений между... и... дает определенную надежду на укрепление межправительственных связей... и их ближайших соседей. Таким образом, можно с некоторыми оговорками констатировать, что...

0: другой, при взвешенной внешней и внутренней политике смогут преодолеть затянувшийся кризис в сфере недопроизводства комбикормов для...
1: Эй, мы-то силлон киелот хайта, кумме танцимя лайяста лайта, саливили хиккутта, путэппи, типпут, хилиялле.
0: Это были музыкальные новости на радио Чипльдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Да, именно так и должна заканчиваться, по мнению ее автора, эта песня.
1: Ну а как должна начинаться следующая, по мнению уже другого автора, мы узнаем прямо сейчас. Если, конечно, не переключимся на другое радио.

Радио Чип и Дук. Пока не догонят.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Так, у моего друга день рождения 12 апреля, пишет нам человек. И был бы счастлив с вами побеседовать. Он так весело играет на чем-нибудь или поет, почесывая свою рыжую бороду. Рыжую, это нас роднит. С рыжим чипальдуком, логотипом.
3: Да.
2: Здравствуйте, Саша, да?
3: Да, да, Сергей.
4: Александр, а вы не планируете побриться?
3: Еще раз.
2: Сбривать свою рыжую бороду не планируете в ближайшее время?
3: Нисколько, нет.
4: А отращивать будете?
3: Отращивать не буду, покуда сила есть.
2: А да, она у вас с дредами или просто такая лопатой, или как-то академическая, козлиная бородка бывает еще? У вас
3: это
2: какая?
3: Классическая, я бы назвал бы это прямой.
2: Прямая классическая?
4: Угу. Да. А усов у вас нету?
3: Усы тоже, да, имеются, конечно.
2: А брови густые, кустистые?
3: Нет, ну не брежневские, нет.
2: Угу. Словесный портрет Александра из Санкт-Петербурга рисуем мы на радио «Чипальдук». А между прочим, вот нас роднит не только рыжий цвет нашего рыжего логотипа и вашей бороды, но и некая мистическая дата. Вы знаете, что мы знаем, когда
4: что
2: у вас день рождения?
4: Что сегодня не 12 апреля.
3: Вы что, вы даже знаете, когда у меня день рождения?
2: Ну, вы знаете, что у «Чипальдука» тоже день рождения?
4: Не сегодня.
2: Оно не сегодня, и оно тоже 12 апреля.
3: Да вы что?
2: Абсолютно, вот, кроме шуток, да. А давайте так вот, мы как будто бы мы беседуем непонятно, то ли до дня рождения, то ли после. И мы как бы говорим, да, извините, что с опозданием поздравляем вас с прошедшим днем рождения. А вы нас тогда с прошедшим...
3: Я в свою очередь тоже хочу поздравить. Я не тогда.
4: Спасибо.
2: Но вы общительны, у вас целое такое сообщество, свора друзей.
3: Нет, вполне.
2: Такой узкий круг такой, да?
3: Да.
4: Все слушают «Чипальдук».
3: О, слушайте, всех, кого я знаю довольно-таки близко, все в свое время будут и общены вообще.
4: Ну, вы явились инициатором этой движухи.
3: В свое время, да. Ну, мы вот открыли ее когда-то давно, еще, наверное, года 4 назад. Угу. И, соответственно, втроем мы находились тогда. Вот это как бы было основной костяк.
2: А мы вот думаем тут, прикидываем, если у вас там, вы говорите, вас трое только, значит, у вас там место есть в квартире?
3: Да, нужно очень большая, 3 комнаты у нас.
2: 3 комнаты. Отлично. Мы тут подыскиваем помещение, потому что тут в условиях нашего кризиса нам, видимо, придется оставить наше помещение.
4: Подождем в Санкт-Петербурге. Как ты это видишь?
2: Ну, поедем в Питер, значит. Переедем, передислоцируемся.
3: Сколько вам нужно площади для всего вашего?
2: Да нам нужно, значит, в принципе, 2 комнаты такие вот метров по 10-12.
4: Ну, это в оптимальной ситуации.
2: Оптимальной, да. Как критическая... 3 на 4 с уголком, как говорили, на паспорт. Мы уже тогда посменно ее.
4: Вообще без проблем.
2: Это если мы все в Питер будем наезжать. Представляешь, вот мы, допустим, вот если 3 смены в неделю, 3 раза кататься в Питер, сможешь ты на Сапсане?
4: Очень удобно. Просто максимально.
2: Или летать
3: будешь? На самом деле быстро. Я буквально вот недавно в Москву как раз ездил.
4: А что ездили в Москву?
2: Ну тогда подожди, экономия на этой аренде, она не только сожрется с Сапсанами и самолетами.
4: А что в Москве-то делали?
3: Я фотограф, я был в командировке, я фотографировал антиквариат. Я снимал московский антиквариат.
2: Антиквариат?
3: Да.
2: Это вкусно очень, это так выглядит всегда красиво.
3: Здорово. Ну, вполне себе, да. Ну, иногда, конечно, скучно.
4: Иногда а вы могли бы сейчас нас сфотографировать?
3: Вас прям сейчас сфотографировать?
4: Да.
2: Мы своего рода антиквариат.
4: Да.
3: Конечно, я даже возьму фотокамеру.
2: Возьмите, давайте. Возьмите.
4: А долго вам приготовиться? Давай. Мы тут что, в принципе, готовы. Можно
2: давай.
3: Я буквально вот тоже, я ввел затвор.
2: Давай, не дави на меня так, Кирилл. Подожди.
4: Давай. Подожди.
2: Ну подожди, вот так щека к щеке вот сейчас, вот так вот. Щека к щеке вот так, вот.
3: Хорошо. Чуть-чуть левее и поплотнее.
2: Ага. Чуть-чуть. Да, вот так вот.
3: Улыбнемся чуть-чуть.
2: Все,
4: готово. Да не болтай, тихо, ты на радио, тихо.
3: На счет 3, все, снимаем. Раз, 2, 3. Готово.
4: Ну вот.
2: Хорошо.
4: Супер.
3: Готово.
4: Хорошо. Слушайте, ну, по-моему, у нас я моргнул. Первая фотка. Нормально, не моргнул ты.
3: Это был, вы слышали? Это был чип-щелк.
4: Чип-щелк.
2: Щелк-щелк.
3: Да, чип-щелк.
4: Спасибо вам большое. У нас первая фотка. Фотка прям совместная.
2: Ага, мы можем и другие ваши фотки показать по радио. Может быть, кому-то понравится. Вы еще какие-то тоже приглашения, заказы получите.
3: Вот. Да, да, хорошо.
4: Так что спасибо
3: хорошо,
4: вам огромное. Вот. Не сбривайте бороду, чтобы все было, да, так сказать, празднично.
2: А мы
4: ярко
2: подумаем насчет вот переезда.
3: И касается кроме... торт-транс, да, для того, чтобы радиостанция работала и вещала, я всегда за, как только приказа.
4: Ну, все, пока.
2: Пока.

Радио Чипльдук. 4duk.ru. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 9:09. Ровно.
1: Радио Чипльдук. Наконец-то. Gangsta rappers over samples of doo-wop. Funky with rock chops, rockin' with funk chops.

0: разговорчики.
1: Так низко пасть. Презрительно сказал динозавр, увидев крокодила.
2: Ну да, пасть низко у меня, и что?

0: для пескоструйщиков фасадов старых зданий Амстердама Марка ван ден Хугенблома и Веры фон Луц прозвучала эта композиция.
1: А следующую композицию в Румынии уже много лет ошибочно считают танцевальной.

Дорогие чипль-юзеры, продолжается очередная летне-демисезонная кампания по поддержке радио Чипль-Дук. Зайдите на сайт 4duk.ru, там инструкция предельно проста. Нужен лишь простой чипль-клик, и будет продолжать жить наш с вами непростой чипль-дук. Чипль-дук, чипль-дук, чипль будет дук.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

по заявкам наших постоянных радиослушателей, кто на протяжении 8 и более часов не может попасть ниткой в игольное ушко, прозвучала супрематическая музыкальная инсталляция в исполнении дуэта «Wild Blood». А сейчас немного хоровой музыки на радио «Чипльдук».

0: Мысль дня.
1: Тихого, скромного, интеллигентного человека необходимо перед употреблением взбалтывать.

Этот фильм был так плох, что пришлось полностью его переснять, прежде чем положить на полку. «Кинг Видер», американский кинорежиссер.

Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда меня спрашивают, что такое любовь, я обычно призадумываюсь, потом захожу к собеседнику за спину и резко выкручиваю ему руки. Кто тут теперь задает вопросы?
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: na na na.
1: Right on!
2: Right on!
3: Звучит музыка для пританцовывания в длинных коридорах по пути в бухгалтерию. Ну а вслед за ней в эфире будет песня о теофедриновой независимости.

Внимание пострадавшим от пластических операций хирурга Мотовилова Г.А. Просьба переключиться на частоту 68,7.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: Чипльдук. И так будет с каждым.
1: Ready?

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Венедикт Ерофеев. Москва. Петушки.
2: Коктейль «Слеза комсомолки». 1969 год. Лосьон «Лаванда» 15 грамм. Лосьон «Вербена» 15 грамм. Одеколон «Лесная вода» 30 грамм. Лак для ногтей 2 грамма. Зубной эликсир 150 грамм. Лимонад 150 грамм. Приготовляемую таким образом смесь надо 20 минут помешивать веткой жимолости. Иные, правда, утверждают, что в случае необходимости можно жимолость заменить повеликой. Это неверно и преступно. Режьте меня вдоль и поперек, но вы меня не заставите помешивать повеликой слезу комсомолки. Я буду помешивать ее жимолостью. Я просто разрываюсь на части от смеха, когда вижу, как при мне помешивают слезу не жимолостью, а повеликой. Коктейль «Слеза комсомолки».
3: Я в мир удивительный этот пришел от

0: лексиконе ученого.
1: Подождите-ка.
2: Подождите-ка.
1: Российская наука о терпении, выдержанности и взвешенности в оценках темпов и сроков в бизнесе, строительстве, в народном хозяйстве и в быту.
3: Подождите-ка.
1: Современная практика делопроизводства и хозяйствования успешно опирается на такие научные дисциплины, как математика, статистика, информатика, а также подождите-ка, обождите-ка, отойдите-ка, помолчите-ка и отсидите-ка.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Александр. Но странный у него ник. Александр нет. Город Томск. Нам бы Александра услышать. Это радио Чипальдук.
3: Может, поздно.
4: Радио Чипальдук?
2: Да, да, да.
4: Так.
2: Ну что же, это вы присылали нам номер свой или ваши друзья так вам угодили?
4: Сложно сказать. Возможно, друзья.
3: Вы уже спите там, да? Мы поздно?
4: Нет, еще не спим.
2: Угу. А почему вот какой-то Александр нет? Вот что вы этим, так сказать, хотели сказать?
4: Возможно, Александр нет, это тот человек, который подал заявку?
2: Возможно, да. А вы не Александр, да?
4: Я нет.
3: Но вы нет все-таки.
2: Вот в этом и есть ответ.
4: Так, ну, по крайней мере, мы нашли.
2: А мы радио Чипальдук, да, таки.
4: О, рад вас слышать.
2: А вы в курсе вообще такого радио или...
3: Или нет?
4: В курсе, мне нравится.
3: А вот тот, который нет, как вы думаете, он...
2: Он бы ответил на этот вопрос.
3: Да?
4: Сложно сказать, по-разному, в разное время суток он может ответить по-разному на этот вопрос.
3: А у вас какие с ним взаимоотношения? Он как вот это он по доброте душевный?
4: Так. Наверное.
3: Угу. Он хотел вас порадовать?
4: Сложно сказать. Угу. Но подколоть точно.
3: Неоднозначная обстановка. Понятно.
4: Ну, да.
3: А мы вас от чего-то сейчас вырвали, оторвали?
4: Вы можете говорить.
3: Ага, ну уже хорошо. Андрей, нам разрешили говорить.
2: Да, я тут просто ищу на карте поточнее расположение города Томска, чтобы так, понять часовой пояс. То есть мы вас все-таки подняли...
4: Ну, это рядом с Новосибирском.
2: Да-да, но да, мы вас подняли уже с постели.
4: Да, и... чуть севернее, да. Ну, нет, Томск... там 10 часов вечера у нас. Не так уж и много.
3: Угу. Но Томск хороший город, я вот лично знаю.
4: Условно, там. Да.
3: Там хорошие писатели-фантасты в советское время были, я вот люблю.
4: Астафьев?
3: Такие были прекрасные писатели.
2: Ну, начинайте беседу, как-то интересуйтесь
4: о,
2: чем-то.
3: Не, подожди, что-то сказал человек наш.
2: Да?
3: Да.
4: Ну, про писателей Волков, Астафьев?
3: Нет, писатели-фантасты.
2: Фантасты.
3: Фантасты.
4: Фантасты. Ну, Афанасьев?
3: Колупаев.
4: Колупаев. Да.
3: Пухов. Да.
4: Да.
3: Вот, очень крутые ребята. Вот Колупаев Виктор, я вообще считаю, что это просто, ну, Рэй Брэдбери советский. Просто блистательный писатель. Очень.
4: Конечно, безусловно.
3: Перечитываю и переслушиваю аудиокниги с огромным удовольствием.
4: Да, согласен.
3: А что еще, вот как вы считаете, город Томск, чем славен, вот, на ваш взгляд?
4: На наш взгляд, город Томск славен, во-первых, своей, наверное, деревянной архитектурой, оставшейся с имперских времен.
3: Так.
4: И славен тем, что за ней не следят, и она уходит в небытие.
3: То есть вы считаете, что есть как бы недочеты на местах? То есть все-таки...
4: У нас много славных вещей, помимо архитектуры. Есть mm-hmm. университеты, есть еще разные вещи, ботанические сады, и население, которое часто училось на высшем образовании, получало mm-hmm. в пяти университетах в Томске. Вот. Множество научно-исследовательских институтов, но это все уходит в лету.
3: То есть есть какое-то ощущение такое печальное.
2: А вас вот в

0: Омск что-то привело, или вы коренной томич?
1: Наверное, коренной.
2: Как зуб, да. Ну, рядышком родился даже с Омском, недалеко от него.
1: А как вы считаете, можно повлиять на эту ситуацию простому томичу или нет?
2: Довольно сложно.
1: А ощущение такое, что лучше не будет, или все-таки ну, это временные, скажем так, обстоятельства?
2: Да, сложно сказать уже.
1: Вот какой у нас грустный разговор.
0: Да, это вечерний такой, вечерний Томск.
2: Вечерний эмоцион, да.
0: Эмоцион, да. А скажите, пожалуйста, вы чем там занимаетесь, если не секрет?
2: Ой, чем только не занимался. По образованию я геолог.
0: Геолог.
1: Ух ты. А вот чем интереснее всего было не заниматься?
2: Интереснее всего было чем заниматься? Ну, многими вещами. Промышленным альпинизмом, геологией, поиск, разведка полезных ископаемых, золоторудное руднение, россыпи золотоносные.
1: Ну, это же клад. Все время поиск клада такого. Это же так интересно.
2: Ну, условно, да, говоря. Да, можно сказать так. Это условно. Геологи, да, ищут клад, можно сказать так. Ну, используя свой головной мозг, естественно.
1: Ага. Ну, замечательно. Нет.
2: А радио увлекательное занятие.
1: Чипыльдук дает-то какой-то луч света вот в этом царстве, которое у вас немножко, так сказать, такое полумрачное.
2: Немножечко безумие.
1: Ну да, да, такого да, немножечко конечно. Безумия и все-таки какого-то света, какого-то луча.
2: Да, безусловно, конечно. Но в наше время без чипыльдука никуда.
0: Вот видишь, я записал, да. Так, и какое-то есть сообщество, наверное, которое, так сказать, для которого Чипыльдук общий знаменатель, да? То есть вас, вы не один
2: да,
0: там в Томске, да?
2: Есть такой коллектив «Ковер Петрова» в Томске. Музыкальный коллектив.
0: «Ковер Петрова»?
2: «Ковер Петрова», да.
1: Так.
2: Давайте расскажу вам маленькую историю.
1: Расскажите.
2: В одном гараже музыканты занимались, значит, вот. И долго думали, ломали голову, как назвать группу. Вот. Потом нужно решили они сделать звукоизоляцию в гараже, чтобы лучше было заниматься. Вот. И знакомый Петров принес им ковры. Они долго думали, они назвались коврами Петрова. Ковер Петрова. Вот.
1: Но вы знаете, назвали сейчас группу коллектива. Такое количество названий перебрано, что я даже неоднократно сталкивался с людьми, которые пытались начать какой-то новый проект и сталкивались не с поиском музыкантов сложностью,
2: да,
1: а с поиском названия, потому что уже
2: название, да,
1: все мало что уже название все перебрали.
0: И когда название не найдено, то вроде уже и коллектив не собрать, то есть уже, ну его нафиг, так-то и люди расходились.
2: Да, поэтому ну, вы можете, в общем-то, послушать этот... Мне кажется, под радио что-нибудь вы там найдете у них.
1: Ну, то есть эта группа играет в формате радио Чипыльдук. Какой у вас стиль? Ну, у нас стиль Чипыльдук, правильно?
2: Ну, да, допустим, да. А там все акустические инструменты. Гитара, аккордеон, барабан.
1: Ну, тогда и что глушить коврами, непонятно.
2: Нет, ну там же звукоусиливающая аппаратура все равно.
1: Да, я понимаю. Ну, это я так же.
0: Ну, заинтриговали, послушаем, послушаем.
2: Послушайте. Да, да. Томская группа, коллектив «Ковер Петрова». Спасибо, что позвонили.
1: Да вам спасибо. Хотя немножечко элемент такой есть печали, не досады, где-то даже досады, но мы верим, что все не так плохо.
2: Все хорошо.
1: Да. Счастливо вам, спасибо большое.
2: Счастливо.
0: До свидания.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Стоп.
1: Поддержали Чипальдук?
0: Ну как же так? Друзья мои, радио слушаем, знаете, что мы существуем без рекламы, а вы не поддержали. А кто-то и поддержал. Друзья, не забываем поддерживать радио Чипальдук. Вся информация на сайте 4duk.ru.

Почти каждому мудрому изречению соответствует противоположное по смыслу. И при этом не менее мудрое. Джордж Сантаяна.

Музыкальные истории на радио Чипльдук. Здравствуйте, дорогие меломаны и знатоки музыки. Наверняка многие из вас знают и любят доктора Хауса, героя культового сериала «Доктор Хаус». Но вряд ли кто-нибудь знает, что в жизни он совсем иной, чем на телеэкране. Например, доктор Хаус очень любит петь. Причем делает это очень хорошо. Можно даже сказать, профессионально. В отличие от многочисленной армии любителей караоке. Недавно он даже записал целую пластинку блюзовых стандартов «Let Them Talk». А чтобы остаться инкогнито, выпустил ее под именем актера Хью Лори, якобы играющего доктора Хауса в сериале. И сейчас вашему вниманию мы предлагаем песню, которую, по словам источника, пожелавшего остаться неизвестным, доктор Хаус любит распевать в душе перед уходом на работу. Итак, «The Red Hot» или «Горячие тамалес» – редчайший бутлик, записанный в душе. Red.

музыкальные истории на радио «Чипль-Дук».

Чиплдук. Шо горите?

0: Спортивное обозрение на радио Чипальдук. Наум Востриков у микрофона, а это значит, что в эфире спортивное обозрение на радио Чипальдук. И также это означает, что Сергей Николаевич Шувалов, наш эксперт, мой, можно даже сказать, соведущий, специалист широчайшего профиля, как спортивный функционер, так и знаток в области допинга. И, ну, собственно говоря, спортивный человек, мнение которого будет
1: интересно. Ну, не только, интересуются и научные вещи, и географические, и биологические.
0: О, спорт – ты мир.
1: Да.
0: То есть весь мир, собственно
1: спорт
0: говоря.
1: Собирает в себя все.
0: И вот сегодня мне хотелось поговорить о таком виде спорта, как плавание. Почему? Очень много видов спорта, которые мы хорошо помним, да еще из прошлого века, они, в общем-то, касаемо установления рекордов, достигли некоего пика. Рекорды очень редко устанавливаются в категориях быстрее, выше, сильнее. И уже как-то ты привыкаешь, что, ну, наверное, возможности человека уже, ну, предел. И только допинг может, значит, расширить эти возможности. Сейчас с ним идет активная борьба, соответственно, борьба с этими нехорошими людьми, она выигрывается. Почему? А потому что очень мало рекордов. Но плавание, такой органичный, правильный, безвредный вид спорта, как раз просто кишит рекордами. Буквально вот сейчас чемпионат России, наши пловцы устанавливают рекорды. Буквально каждый день приносит новые, крайне высокие достижения. Это говорит о том, что плавание – вид спорта развивающийся. И сегодня вот буквально уже прошла четверть 21 века, а еще возможности человека в этом виде спорта не изучены. Я правильно вот формулирую?
1: Да, совершенно верно, Наум. Вот вы упомянули о том, что возможности человека, конечно, не безграничны. В каком-то смысле, да, они безграничны. Но вот физические возможности, он не может уж совсем плавать так быстро, как дельфин какой-нибудь и так далее. Поэтому сам рекорд стал дефицитом, а люди хотят этого азарта видеть рекорд. Поэтому решено расширить палитру, так сказать, вот это ассортимент видов плавания, который позволит и увеличить количество рекордов в каждом из этом подвиде плавания, понимаете? Mm-hmm. То есть это не только вот как сейчас, допустим, плавание на спине, там, или баттерфляй,
0: кроль, брас,
1: ну, да, и так далее.
0: Комплексное
1: да.
0: плавание.
1: По собачьи есть соревнования.
0: Но по собачьи, кстати, было бы забавно. Это...
1: Да, существуют такие, да, забавные соревнования. Вот.
0: Но это не среди собак, правильно?
1: Да, люди соревнуются с собаками.
0: А, вот. Люди с собаками.
1: Да, люди с собаками.
0: Это как... очень интересно, кстати.
1: Как правило, вот... собаки выигрывают, потому что по собачьи собаки плавают лучше.
0: Это
1: вот. Так вот, возвращаясь к видам спорта. Поэтому вот, например, решено ввести плавание, синхронное плавание. То есть плывет не один пловец, а вот два пловца. И они должны плыть синхронно. И движения должны быть синхронно, красивые.
0: А с кем они соревнуются?
1: И плыть одновременно. Они соревнуются, то есть по одной дорожке плывут два пловца одной команды, по другой два пловца другой команды страны, и так далее. Да.
0: Понятно. Синхронное плавание.
1: Синхронно. Это важно не только, кто придет, приплывет первым, но и кто это сделал, так сказать, синхроннее, красивее.
0: Точнее,
1: да.
0: Но существуют же прыжки в воду синхронные.
1: В воду синхронные, да. Поэтому это просто полшага вперед. Теперь идем дальше. Плавание. Есть уже понятие вот, на открытой воде соревнования, да?
0: Значит, безусловно. Есть соревнования в 25-метровом бассейне.
1: Да.
0: В основном соревнования 50-метровый бассейн и на открытой воде.
1: Да. Поэтому будут соревнования в пресной воде и в соленой воде. Вот. Да, то это тоже очень разные, так сказать, у них разная, так сказать, текучесть, разная скользкость, если так можно выразиться. Вот. Помимо этого, будут даже соревнования предлагаются и в сладкой воде. Ну, посмотрим, что из этого выйдет, потому что...
0: В газированной
1: воде это самое интересное. Это будет просто незабываемо, я уверен. И, кроме того, значит, плавание в воде с фауной.

0: ты пловец всплывет.
1: Главное, если с рыбками.
0: А его окружают рыбы, скаты, медузы, водоросли и так далее. То есть он плывет.
1: Медузы могут укусить.
0: Ну, вот это там-то интерес. То есть это как бег с барьерами, преодоление препятствий определенных и так далее. Поэтому и какого-то рода лотерея, как будто попался скат, как будто медуза. В общем, это очень может быть интересно.
1: А скат же может током.
0: Шабануть. Он может током садануть. Да, многое может
1: приключенческая, но, да, авантюрная это, дисциплина.
0: Это все экспериментально, это будет, так сказать, опробоваться. Кроме того, значит, плавание, почему всегда плавание в какой-то вот воде? Что значит воде? В воде горячей воде будет плавание, в холодной воде. Угу. Вот, в теплой воде. То есть вот все эти подвиды, категории плавания, они позволят в каждом из этих видов устанавливать рекорд. Это позволит увеличить зрелище.
1: То есть мы в ближайшей перспективе можем получить вид спорта под общим названием плавание, где огромное количество жаждущих рекордов зрителей получит возможность
0: кроме того, это наблюдать. Не только в воде, в других видах жидкости. То есть может быть в такой киселеобразной среде, вязкой, когда плыть тяжело, понимаете, на преодоление, сопротивление тоже очень зрелище,
1: в супе,
0: интересно.
1: Допустим, в протертом супе.
0: Это тоже из разряда такого казуса. Это тоже может быть все, в компоте с ягодками, да, и так далее. Это все очень интересно. И, наконец, плавание может быть разнонаправленным. То есть одни плывут в одну сторону, другие в другую. Поэтому ты не можешь понять, ты опережаешь этого пловца или нет. Это он плывет навстречу тебе, и он проплыл быстрее, а ты этого не знаешь. Поэтому это тоже интересно. И, наконец, плавание в непрозрачных жидкостях, когда пловец не видит, где он плывет и вообще что вокруг происходит. Вот. Причем это плавание подводное такое. Да,
1: я только слышал о создании так называемого сверхчеловека при занятии глубоководными шахматами. Это когда спортсмен, то есть шахматы стоят на дне бассейна, спортсмен заныривает, в течение нескольких буквально долей секунды соображает, делает ход, выныривает и бьет по часам, как говорится.
0: Дальше,
1: то есть вот таким образом у него работает.
0: Это элементы четвероборья такого, да, вот эти подводные шахматы. Еще очень зрелищный подводный пинг-понг. Вот когда шарик пытается всплыть. Вот конный бильярд. И стрельба из лукового в репу.
1: Но ведь вот это количество увеличивающихся постоянно видов спорта, оно говорит о чем? О том, что человеку остается скучно в тех рамках, в которых ему изначально было предназначено участвовать в соревнованиях, потому что в этих соревнованиях уже, собственно, достигнут потолок достижения. Ну, как бы вот, перефразируя, уже мировой рекорд поставить без допинга практически невозможно. То есть человек достиг максимума своего. Слушай, а в этих видах спорта еще, что называется, ничего не понятно. Да?
0: Как бы ни тренировался спринтер, он все равно не будет бегать быстрее гепарда, к примеру. Понимаете, это будет какой-то вот некий человек. Ну, какие-то там пределы. Поэтому рекордсмены стараются добавлять, например, высоту по сантиметрику, по доле секунды, потому что каждый рекорд оплачивается, это выгодно. И со времени будут единицы, то есть будет высота прогулаша стомба увеличивается на 1 миллиметр.
1: Ну, а потом и на доле миллиметра. Недалеко до этого, потому что раз прыгать в высоту шестом...
0: Штангистов пойдет, речь о миллиграммах каких-то, да? Вот. Поэтому все становится более таким стратифицированным, более детализированным, и возможности человека таким образом будут разнообразиться, если
1: Сергей Николаевич Шувалов описал нам перспективу развития водных, плавательных дисциплин, да и в целом мы как-то с неожиданной стороны посмотрели на проблематику установления рекордов и образования новых, еще не изученных видов спорта и возможностей человека.
0: В следующий раз мы можем поговорить о таких же новых подвидах в легкой атлетике, в беге, и, конечно, в моих любимых городках.
1: Сергей Николаевич, спасибо вам огромное за то, что посещаете нас столь регулярно. Без вас уже программа «Спортивное обозрение» выходить в эфир Ну, вряд ли может.
0: Ну, что, я всегда рад.
1: Да,
0: всегда
1: вас
0: рад.
1: Полюбили наши слушатели.
0: Люблю наших слушателей тоже. Да. Всегда рад встрече с ними.
1: Спасибо вам большое. Не бросайте нашу передачу. Заходите.
0: Зовите,
1: почаще.
0: Я всегда рад.
1: Счастливо, друзья.
0: До
1: Спасибо.
0: Свидания.
2: Спортивное обозрение на радио Чипальдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

На радио «Чип и Льдук» звучит музыка для прослушивания через старые репродукторы «Рекорд 4» Нижегородского радиозавода имени Кулакова. А вот следующую композицию мы советуем вам прослушать через репродуктор «Невский 319» Ленинградского завода «Пластприбор». Музыкальные гурманы, несомненно, заметят. Разница очевидна.

Бедствием немого кино были ненужные надписи. Бедствием нынешнего – ненужные диалоги. Рене Клер, французский режиссер.

0: was just a girl in disguise.
1: Это дебилев.
2: Внимание! 2, 7, 3, 3, 9, 0, 4, 1, 1, 5, 7, 3, 1, 7, 4, 1, 4, 1, 3, 0.
3: Мы передавали дресс-код ночного клуба «Кашемировый кашалот» на Верхней Масловке, 21.
4: Радио «Чипльдук». Всегда актуальная информация.

0: Для притаившегося за пятой колонной Казанского собора в Петербурге Ромы Самсонова прозвучала эта песня.
1: «Рома, не дури, выходи, мы тебя видим. И потанцуй под музыку, которую мы ставим для...»
0: Для Клавдии Мироновны Баскиной, залегшей за кустами сегодня утром на 38-м участке Ходьковского кладбища. Вот она тоже улыбается и, сняв босоножки, радостно уже выбегает на лужайку.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: стану.
1: Семь, четыре, один, два, три, восемь, ноль, шесть, семь, семь, три, девять, пять, два, два, три.
2: Мы передавали штрих-код, нанесенный на бутылки Pepsi Light, приобретенный гражданином Молдовы Николая Димитряну, сегодня в 16:34 в продовольственном киоске на Большой Дорогомиловской улице.

0: «Шоу-биз-ревью» на радио «Чипльдук».
1: Привет, это «Шоу-биз-ревью», и с вами я, Эндрю Кей Галыгин. На этой неделе весь ароматный

отсиживаться в уютном шале на Мейсон-Айленд, делая холостяцкие вылазки на пару с Микки Рурком на Стрип-Дорс-Парк-Авеню и опустошительные набеги в павильоны студии Dream Street Shots, отнимая у продюсеров сериалов «Котики на крыше» и «Это не ты, дочка» шанс на спасение от своей харизмы. И верно, обаяшка Эбби еще ни разу не уходил с LH Globe без контракта на дюжину-другую миллионов зеленых. В свою очередь Ромеро Чандлер, владелец LH Globe, регулярно эпатирующий почтенную публику элитного скайп-клаба, где любит засветиться даже сам Уэйн Шапиро с Ритой Хаски, своими выходками в стиле старого фрика Джерри Демола и подаривший Рики Доджу из Рубая Рэп шубу от Наки Мискони, потянувшую на аукционе Бависта на все 200 тысяч с гаком, давно спелся в прямом и переносном смысле со сладкоголосым солистом Уинглс Бра, которого он поцеловал в губы на церемонии награждения, хоть и за кулисами, но под вспышки папарацци, перепутав его в потьмах, как он утверждает, с самой Лайзой Мэнди Помпело. Как будто это что-то меняет. Правда, мужики? Это был шоу-биз-ревью с Эндрю Кей Галыгиным. Увидимся! Или, как говорят во Флориде на 9-й парковой, see you later, alligator.

0: Пусть музыка, которую вы сейчас услышите, поможет скоротать путь от верхнего Суслонгера до Ольховки.
1: And we want to thank you for making it possible, for being so really hip. Hipness is not a state of mind, it's a fact of life.
2: Now, what is hip?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиплдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чиплдук. Обратно на самые первые.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время, популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Значит, вот, дорогие товарищи, желание немного понести вместе с вами свет позитива и хорошего музыкального вкуса в массы непреодолимо привлекло меня к оставлению личного и строго конфиденциального номера и не менее личного телефона в качестве заявки на звонок от вас, как высокопарно он выражается. Ну, допустим, в случае состоятельства вышеупомянутого звонка по выше и ниже упомянутому номеру телефона готов не только исполнить художественным свистом различные узнаваемые мелодии, но и поставить ради Чапальдук заслуженную оценку от уверенного юзера. С уважением, любовью и восторгом. Вот.
3: Алло.
2: Добрый вечер. Это Ярослав?
3: Да.
2: Здрасте, Ярослав. А это радио Чапальдук такое, знаете?
3: Знаю, сейчас, секунду, сниму респиратор. Лучше будет вас слышно.
2: Респиратор?
4: Ну, а может, давайте в респираторе?
2: В респираторе-то как-то...
4: Как-то поприкольнее.
2: Колоритно, да.
4: Да, колоритно. Мы вот без, да, а вы... Ну, вот,
3: давайте попробуем затестить разницу. Вот сейчас без него.
4: Так,
3: без
4: него. Говорите.
2: А сейчас опять с ним.
3: Вот. Сейчас, подождите. Тогда мне нужно приложить его к лицу, иначе ничего не получится.
2: Да, давайте. Давайте.
3: Ну, вот, получается, второй вариант вот такой.
2: Угу. Ну, знаете, нет, давайте без респиратора.
4: Но давайте так, если вы художественный свист готовы нам продемонстрировать, давайте в респираторе пару мелодий и пару без. Или одна мелодия в респираторе, одна без.
2: Да-да-да. Вы обещали?
3: Идея классная, не хочется отвернять художественный свист респиратором.
4: Боюсь, а вы знаете, без респиратора это каждый... А вот вы в респираторе попробуйте.
2: Попробуйте.
4: Поэтому нам,
2: да,
4: интересно вот это.
3: Вызов принят. Сейчас, погодите, все сделаем.
2: Давай. И потом мы же как бы именно для сравнения просим. И так, и эдак.
3: Я понимаю, нужен компаративный анализ.
4: Конечно. Да, высокие, да, частоты срежутся, но может появится какая-то утробность интересная.
3: Утробность интересная. Сейчас я во двор колодец как выйду.
4: Давайте.
3: А то тут инструмент еще шумит на работе.
4: Не, ну это никуда не годится. Тогда придется три варианта. С инструментом, в респираторе, без. Ну, это нам много.
3: Я понял. Ну, что ж, смотрите, вот мы оказались во дворе.
4: Так.
3: И можем попробовать.
4: Давайте.
3: А какую-нибудь, может, мелодию вы хотите?
2: Да, вот мелодию. Что-то беззаботное. Что у вас ассоциируется с Чапальдуком? Такое вот... Беззаветно, беззаветно, безмозгло, беззаботное.
4: Ага. Хорошо.
3: Узнали?
4: Конечно. Конечно. Оранжевый подводный, вот оранжевый подводный Чапальдук.
3: Подводный батискаф, да.
4: Да. Так. Так, а в респираторе?
3: Да вот, значит, водружаю. Боюсь, вообще ничего не будет слышно.
4: Нет, вы сможете.
2: А это как, знаете, как фортепиано с глушителем и без глушителя, чтобы соседи не жаловались.
3: И чтобы... Это получится, придется все время в респираторе быть.
4: Ну, сейчас все решится, ответственный момент.
3: Смотрите, значит, представляю респиратор к лицу и насвистываю какую-нибудь советскую классику.
4: Нет, давайте ту же, что и было. Тогда у нас осталось пешлага, тогда будет четко для сравнения.
2: Компаративная будет у нас.
4: Подводная лодка уходит вглубь, грубо говоря.
3: Делается.
4: Да. Все логично. Так. Все логично.
2: Ну, с глушилкой, да.
3: Глубина погружения достаточная, оказывается.
4: Абсолютно. И все вполне кондиционно,
2: да,
4: слышно.
2: Так интересно, что... да. Ну, теперь давайте про респиратор немножко, несколько слов. То есть он вам нужен для того, чтобы... вашу речь тоже кто не надо не слышал? Или наоборот, чтобы извне в ваши дыхательные пути что-то не попадало? То есть в какую сторону?
3: Вы поразительно догадливы. Респиратор в данном случае выполняет обе эти функции.
2: Обе функции.
4: Так,
3: да.
4: А вы вышли...
3: У меня там что-то... Так.
4: Вы вышли, вы где-то внутри были. Что там за обстановка? Расскажите, почему вы были так вот в нем?
3: В респираторе... Ну, мы сейчас в нашем... Значит, в процессе этом строительном подошли к такому моменту, когда нужно выровнять уже налитый пол, чтобы положить на него очень красиво плитку.
2: Ага.
3: И вот это выравнивание процесса, да, мы очень дорогие плиточники, выравнивание процесса, он пыльный сильно. Какие бы пылеуловители я не использовал, как бы я не подключался к пылесосу, все равно пылит.
4: То есть
3: поэтому
4: у вас
3: приходится использовать респиратор, да.
4: Вы специалист такого уже, во-первых, опытный, во-вторых, скрупулезно, тщательно подходящий к процессу.
3: Совершенно верно.
2: А у вас вот как вот, вы плиточник или широкого профиля, вот под ключ там все работы?
3: Широкого профиля.
2: Широкого.
3: Под ключ ничего.
2: И оцеплевать, а штукатурить, и эмалью покрыть.
3: Под ключ. Да,
4: и а это где ваш?
2: Пробить обязательно.
4: Ну, вы же нас поддерживаете. Вы же нас поддерживаете, мы вас тоже поддержим. Вот где вот вы такой работник? Это какой город-то?
3: Это Санкт-Петербург, улица Союза Печатников сейчас у нас. Объект — это Коломна. Ну, примерно центр.
4: Ага. Когда вот сдача объекта?
3: У нас осталось 10 дней.
4: Укладываемся?
3: Укладываемся. Укладываемся. Даже, может быть, пару дней выходных выкроем перед следующим объектом.
2: А давно вы зомбированы вот нашим Чепельдуком? Сколько ваш стаж слушательский?
3: О, друзья, мы с вами знакомы, мне кажется, дольше, чем вы даже можете предположить. Года с 11-го, наверное.
2: С 11-го. Ну,
4: да. Хороший результат.
2: Да.
4: А были перерывы, разочарования? Перерывы, разочарования?
3: Перерывы были, разочарований не было никогда. Как можно разочароваться в таком замечательном радио? Это... Идея абсурдом попахивает.
4: Попахивает.
3: Мы, когда вас слушаем на работе, это сплошное удовольствие.
2: А у вас...
3: О, вышел напарник, удивленно на меня смотрит, говорит, неужели Чепельдук? Да.
2: А у вас же сейчас там белые ночи. Значит, у вас там сейчас круглосуточные работы, что ли?
3: Белые ночи есть, наличствуют.
4: Но вы их... Но вот работа-то тогда ночная, она что, и утренняя,
2: она ночная, получается, такая круглосуточная.
3: Мы стараемся ночью не работать, потому что хочется гулять. Еще же на жизнь нужно время оставлять иногда.
2: Да, да, да.
3: Приезжайте, я вам насвещу экскурсию.
4: Чудесно. Шикарный план.
2: Но у нас только такая примета же, знаете, как говорят, не свисти, а то денег не будет. У нас вечная тема вот эта вот, чтобы у нас не высвистили бюджет, чтобы...
3: Я понял.
2: Намек такой непрозрачный, но мы... Ну, мы такие не цеплючие, но напоминаем иногда.
4: Не, ну мы очень рады, потому что с духовно, так сказать, такой творческий фидбэк мы получаем исключительно благодаря звонкам, общению и осознанию, что у нас слушатели, они такие прикольные, что с ним приятно пообщаться, креативные.
3: Каков и приход, понимаете?
4: Ну да.
3: А? Вы прикольные, мы, соответственно, тоже. На одной волне как будто.
2: Ну, давайте дорожную нам какую-нибудь просто чистенько, без респиратора. Хотя можно респиратором, как вот этой, когда на трубе играют, как
4: сурдиной,
2: это, сурдиночкой так прикрывать, открывать, прикрывать, открывать.
3: Могу помахивать им, как тамбурином.
4: Да, давайте.
2: Давайте, да. И какую-нибудь такую вот прогулочную, такую вот на дорожку нам.
3: Прогулочную. Ой, я даже растерялся сейчас.
4: Ну вот эту вот, вот вы же нашли уже ее, вот она, давайте ее.
3: Нашел вот эту прямо?
4: Давайте.
3: А
4: вот
3: я
4: эту.
3: Ее не умею.
4: А друг...
3: давайте попробуем.
4: Ну вот вы ее упростите. Ну хорошо.
2: Признаем старого бетломана.
4: Вообще бетломанское, да, что-то у нас сегодня. Но это хорошо, это мы всегда за.
3: Вот. Ну, что хочется еще сказать, что хочется, конечно, выставить некую такую оценку радио Петербург. Ой, радио Петербург, господи, радио Чепельдург. Видите, как я вас с родным городом даже путаю.
2: Чепельбург.
3: Ну, тут Чепельдург. Это немножко бывает. Чуть-чуть Чепельдург. Особенно по утрам. Так вот, вот хочется, понимаете ли, ситуация совершенно однозначная. С одной стороны, хочется сказать, что это отличное радио, и поэтому нужно ставить отлично отметку. С другой стороны, если посмотреть, то не может быть двух мнений. Радио Чепельдук, безусловно, хорошее радио. А это, получается, оценка «хорошо». И вот такой вот дуализм, он, конечно, иногда смущает у вас на Чепельдуке. То ли хорошо, то ли отлично.
2: Ну, когда хорошо, есть куда расти.
4: Конечно.
2: Правильно,
4: потому что когда отлично, это что? Это либо очень хорошо, либо отличное от других. То есть, ну, две трактовки, но трактовка «хорошо», она позволяет нам стремиться к большему.
3: И в то же время дает некую универсальность. Хорошо ведь?
4: Да.
2: Хорошо. Ну что же, Ярослав, ну, мы рады, что вас оторвали от работы.
4: Хорошо,
2: подышали
4: хорошо.
2: Свежим воздухом. И обратно сейчас в пыльное помещение. с респиратором.
3: Я уже его почти подготовил. Да, но все равно, да, буду свистеть теперь в респиратор что-нибудь веселое.
4: Угу. Да. Ну, всех благ. Спасибо за хорошую, интересную беседу.
3: Спасибо вам, ребята, отличное настроение всегда.
2: Не бросайте нас, а мы вас.
3: Никогда.
4: Пока.
3: Спасибо.
2: Счастливо.
3: Пока.

0: бесполезно напомнить, что...
1: Что занесенный в книгу рекордов 118-летний пакистанец Пушмахур Кихмаджран самый старый человек на планете.
0: Причина такого долголетия – обычный склероз. Все дело в том, что незадачливый старожил уже который год подряд забывает, что ему давно уже пора в мир иной.
1: А никакие напоминания до него не доходят из-за полного маразма и потери слуха.
0: Жесты, подсказывающие ему нужное направление,
1: он тоже не видит.
0: Задумайся.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

Дорогие друзья, как вы знаете, наше радио «Чипльдук» существует без всякой рекламы. То есть, по сути, свои акционеры и главные наши спонсоры – это вы. Если вы не подкидываете, не участвуете, не спонсируете нашу с вами любимую радиостанцию, то мы просто не можем существовать, не можем воспроизводить новый контент, как теперь говорят, новые передачи. Поэтому, друзья, не забываем поддерживать радио «Чипльдук». И вся информация на сайте 4duk.ru. Заранее спасибо.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

0: Страничка поэзии на радио Чиплетук.
1: Ты ворвался в жизнь мою нежданно, изменил мою реальность.
2: Мысли мерцают, на сердце вспышки и любовь без передышки.
1: Все начиналось, как невинный флирт.
2: А теперь пуст без тебя, мой мир.
1: Ты волшебный, ты с другой планеты.
2: А ты из моей мечты.
1: Боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына.
2: А я хочу от тебя дочку. И точка,
1: и точка. Не хватит всех на свете нежных слов, чтобы описать мою любовь.
2: И по ночам не плакать по мелочам? Ты как время лечишь мою печаль. Знаю я, любовь моя взаимна.
1: Женщина прекрасна, когда любима. Ты волшебный.
2: А ты с другой планеты.
1: А ты из моей мечты.
2: О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына.
1: А я хочу от тебя дочку.
2: И точка?
1: И точка.
2: Ты Джонни Депп.
1: И Брэд Питт.
2: В одном флаконе.
1: В одном флаконе.
2: Ты как самый лучший, ты записан в телефоне.
1: А ты волшебный, ты с другой планеты.
2: А я на все вопросы к тебе нашла ответы.
1: И все вместе.
2: О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку. И точка?
1: И точка.

0: Только когда первая обезьяна на заре цивилизации взяла в руки палку, остальные начали трудиться.
1: Regardez-moi.

0: Да здравствует этот, ну, как его, да здравствуй.
1: Радио Чипльдук. Великая,
0: как его,
1: склеротическая революция. Переворот на 360 градусов.
0: Здравствуй.

0: Как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Здравствуйте! В эфире новости в студии Лариса Тихонова. Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога. В ведомстве отметили, что компенсация выпадающих доходов ростом акцизов на топливо повысит цены на товары. Это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Отмена транспортного налога приведет к снижению поступлений региональных бюджетов, направляемых на формирование дорожных фондов, что потребует соответствующей компенсации из федерального бюджета, добавили в Минфине. В Токио установили прозрачные общественные туалеты. В столице Японии стартовал уникальный эксперимент, в рамках которого в двух парках района Сибуя появились туалетные кабинки со стеклянными стенами. В обычном состоянии стенки прозрачные, а когда в туалет заходит человек, они моментально становятся матовыми. Установку дизайнерских уборных планировалось осуществить до начала Олимпиады, которая должна была пройти в июле-августе 2020 года. Однако из-за пандемии COVID-19 пришлось отложить оба «Миро прийти я». Из-за коронавируса режиссеров призвали отказаться от секса в кино. Профессиональная ассоциация режиссеров в Великобритании предложила отказаться от постельных сцен в фильмах ради безопасности актеров. В фильмах желательно заменить интимные сцены

вибрируются слишком близко. Одну из акул боксер схватил за нос. По окончании съемок американца объявили бесспорным победителем акул. Сам Тайсон рассказывал позднее, что был напуган до смерти, а от вида хищников его стошнило. На итоге все новости. С вами была Лариса Тихонова. До свидания!

По заявкам наших многочисленных радиослушательниц прозвучала песня, способствующая увеличению груди без хирургического вмешательства. А сейчас немного хоровой музыки на радио Чаплин.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят,

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мы обычно шутили над дедушкой, когда он говорил, что он уходит порыбачить. Но никто не смеялся уже в тот вечер, когда он вернулся, приведя с собой проститутку.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипльдук, превосходя свои ожидания.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Так, Николас Олимпик. Но тут два телефона. Вот Анна и Николай. Смотри, как здорово. Слушаем, радуемся, улыбаемся. Анна занимается цветами, Николай металлами. Играем на баяне. Играем на баяне.
4: Ну, то есть,
3: а Анна, мы сейчас Анне звоним сейчас. Она цветами занимается.
5: Да.
3: Анна?
5: Да.
3: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Это Андрей. И?
4: Кирилл. И мы бы хотели, чтобы вы сыграли
3: на баяне.
4: На баяне.
3: Так. Ну? Вот.
4: Ну, тут какие возникают вопросы?
3: Сейчас первый мы вопрос, уточним это... у Николая. Значит, либо она не играет на баяне, либо она не Анна, либо...
6: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Николай.
4: Мы вот звонили Анне, попросили ее сыграть на баяне, а она трубку бросает.
6: Ох-ох-ох-ох-ох-ох, как прекрасно. Так, давайте, что там? Слушайте, ну, на самом деле, я сейчас не подготовлен, а в машине... Вот, так. Им только вот какой-то даже не инструмент, ничего нету. А так, в принципе, вот если бы в другое время перезвонили, у меня там какие-то инструменты есть, я мог бы более интересно все разыграть.
3: Ну что ж поделаешь, ну
4: а
3: так
4: почему вот
3: выпала
4: Анна,
3: карта.
4: Вы ей как-то оповещали о том, что она должна быть готова?
6: Ну, я предупреждал ее, как бы, что в любой момент это может быть звонок непредвиденный.
4: Вы ее отчитаете за такое халатное отношение?
3: Холодное.
6: Я вам скажу, что, видимо... неподготовленный человек. Вот. Неподготовленный,
4: ну да, показалось, человек. Что ни цветов она не дарит, ни на баяне, как-то она была...
3: Показалось, что это она занимается металлами.

0: Это так дворники работают?
1: И смотри, лампочка сигнал, поворота.
2: Есть сигнал. Так. Вот у нас звонка.
0: Кто в машине там у вас?
2: У нас тут, скажем, мы едем, едем слушать музыку.
0: Ага. А сколько у вас человек?
2: Нас двое.
0: Ага.
2: С Колей. Вот. С Колей? И один еще онлайн.
1: А кто-то там по громкой связи еще с вами, да? Мы думали, это радио. А по какой улице какого города-то вы едете?
2: По улице Гелеровская. Вот слева баня.
0: Гелеровского. Ага.
2: Вот, ну мы сейчас до Ржевских бань доехали практически.
0: Ага. А вы прямо туда идете, в баню?
2: Нет, у нас как бы мероприятие... мы по средам ходим в баню.
1: Ага. С баяном?
2: У нас баня день среда. А, с баяном, с гитарами.
1: В бане, на баяне, вот, как здорово.
2: Хоровое пение. Кстати, может быть, вот как альтернатива как-то договориться, чтобы в среду позвонить вечером, и там можно хоровое пение исполнить.
0: В бане. А ваши коллеги, они как отнесутся-то к такому процессу?
2: Я думаю, что они будут за.
0: А что будете исполнять?
2: У нас есть разные песни. Вот, я думаю, что вам понравится. Можно такое многоговое себе акапеллу сделать, например, в бане.
1: А как вы вот с Анной на баяне, играем на баяне, это в четыре руки, или как вы ее вот обнимаете и вот вдвоем, как бы вот...
2: Четыре руки, это в научно-фантастических фильмах. И говорят, еще в Индии там в три руки они играют. Вот эти слоны с хоботами, да? Вот, они прям задают...
1: Многорукий Шива, да, ага.
2: Да-да-да, хорошо задают они со всех сторон.
1: Так, подождите, ну, хорошо, а металлами вот в каком отношении вы занимаетесь? Это... музыкой металлической или...
2: Ну, звонкими, разными звонкими металлами. Вот, в основном из...
1: звонкой монетой? Это... На монетном дворе?
2: Вот можем из звонкой монеты сделать любую форму. Вот так это называется. Пластика малых форм.
1: Ювелиром работаете?
2: Очень похоже, да.
1: То есть какое-то художественное литье, чеканка?
2: Прям 99.
1: Ой... Так вы с Анной воссоединитесь сегодня позже или как?
2: Давайте попробуем. В общем, давайте мы сейчас что-то выясним. Если положено, то через часок мы с вами созвонимся, при возможности.
1: О, нет, через часок уже пролетаем, к сожалению.
0: К сожалению, да.
1: Как компактно у нас. Ну, давайте, вы не расстраивайтесь, вы ее, Анну, подготовьте.
2: Да.
1: Вот,
2: Анна, если она в своей мастерской, у нее там есть звонкие сосуды, она может на них сыграть чем-то палочками, ложечками.
0: А давайте вы сейчас позвоните, чтобы она была уже с сосудами, а мы ей минут через 15 перезвоним, через 10.
1: Вот, да, через 10 мы можем, да, через час.
0: И она нам палочками устроит.
1: И пусть она, понимаешь ли, отчитается за свое, так сказать, вот это вот...
0: За этот игнор.
1: Шокировавший прием.
2: Спасибо вам, дорогие мои Чипы и Дук. Видимо, звонок у вас там тоже вдвоем, да?
0: Ну, как-то так. Ну, вы там, Анну,
1: отвестите. Но мы на баяне не играем, к сожалению, в четыре руки.
2: Слушайте, ну, подождите, это только начало за всего, да? Ну, главное только разыграться, и не остановиться уже. Там, возможно, и эфира не хватит.
1: Ну, тем не менее, мы рассчитываем когда-нибудь вас и в бане все-таки тоже застукать. Вот. А сейчас делаем антракт. С вами не сильно не прощаемся. Продолжайте заниматься металлами. Там что у вас? Большой монетный
0: и
1: двор.
0: И ждем, чтобы Анна была сейчас у нас на связи.
1: Да, Анна.
2: Вашими хлопотами. Попробуем, Анну.
1: Попробуем, да. Ну, удачи, с легким паром. Хорошего вечера.
2: Спасибо, ребята. Вам всего хорошего. Прекрасное радио. Спасибо вам.
1: Пока. Вот такой у нас состоялся разговор, и вот прошло несколько дней. Так, а мы сейчас дозвонились Анне.
3: Алло.
1: Анна, здравствуйте.
3: Да.
1: Анна, мы вот общались с Николаем тут на днях.
3: Кто это?
1: Это радио Чипыльдук.
3: Нет, Алина Николаевна, это кто?
1: А я не знаю. Ну, а вы же увлекаетесь цветами, правда?
3: Да, я занимаюсь цветами.
1: Очень хорошо. А на баяне вы играете, Анна?
3: На баяне?
1: Да.
3: Нет, я не играю на баяне.
1: Ну,
3: нет, баяна-то нет.
0: Цветами занимаетесь?
1: Цветами занимается она.
0: Вот, значит, мы попали.
3: То есть я могу быть и флористом, и тамадой на свадьбе с баяном.
1: Вот, отлично.
3: Да я не умею играть на баяне.

0: У вас там свадьба сейчас происходит или нет?
1: Нет, у меня сегодня день рождения происходит.
0: Ой, с днем рождения вас, поздравляем.
1: Спасибо огромное.
0: Спасибо. А у нас тоже скоро день рождения, вот у нашего радио «Чапельдук».
1: Ах, вот вы кто, оказывается.
0: Да.
1: Тогда вас наступающим, а меня уже с наступившим.
0: Наступившим, у вас там бряцают вилки, ножи, фужеры, рюмочки.
1: А вот сейчас был дзынь, красиво?
2: Мы желаем вам, чтобы все обошлось.
0: Дзынь было красиво, это как за наше обошлось? Здоровье, там поднимают тост.
1: Все обошлось. Нет, я так не хочу.
2: А,
1: нет.
2: Вы не хотите, чтобы все обошлось, да?
1: Я не хочу, чтобы все обошлось.
2: Ну, тогда мы вам даже не знаем, что пожелать. Тогда, чтобы были последствия. Тогда давайте пожелаем
1: нет,
2: вам...
1: Нет, это тоже все неправильно. Пускай, пожелайте мне, чтобы все было.
2: Ну, все, чтобы... понимаете, если что все будет...
0: Все хорошее, что
2: если
0: было, а не
2: будет,
0: все.
2: Да, мало ли что там поналезет.
0: Не покажется, да.
1: Нет, чтобы оно все было, и мне самое главное, это все, если все понравилось.
0: А, вот это да. Да, ага. Чтобы вот. Все это понравилось
2: и
0: вам.
2: Чтобы это потом не забрали.
1: Я никому не отдам тогда, договорились.
2: Нет, ну, знаете,
1: хорошо.
2: Вы можете не отдать, но придут и заберут, помимо вашей воли. Давайте
1: нет.
2: Так. Первое, чтобы все было. Второе, чтобы
1: хорошо.
2: Все это вам понравилось.
1: Так.
2: Третье, чтобы оно не испортилось, никто это не забрал и было с вами.
1: А вы, я чувствую, фаталисты.
2: Ну, как вы хотите? Конечно. И давайте
1: хорошо.
2: По-другому, давайте сформулируем
0: нет,
2: иначе.
0: Нет, у нас тут разделяются мнения. У нас тут команда фаталистов есть команда не фаталистов.
2: Филателистов есть команда.
0: Да, у нас разные по интересам.
1: Филателисты против фаталистов.
2: Да,
1: филателисты. Спасибо большое за поздравления.
2: Да, все, давайте там это самое. Да, не отвлекайтесь, вот, не отвлекайтесь, празднуйте.
1: А мы будем отмечать дальше.
2: Давайте.
1: Спасибо, пока.
0: Пока, учитесь играть на баяне, пока. Да, все хорошо, только непонятно, куда Николай подевался, почему его нет на дне рождения, и вообще, кто это такой, и с кем он сейчас играет на баяне. А мы ему позвоним как-нибудь в среду в баню.

много сообщений пришло на наш пейджер с вопросом, кто автор песни, которая только что прозвучала в эфире радио Паттайя FM. Ответы на этот вопрос знатоки могут присылать на наш факс-модем. Ну, а мы продолжим наш эфир композицией для разнашивания лабутенов.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Ночное вещание на радио Чиплидук.
1: В эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».

0: сегодня в рубрике «В помощь засыпающим» мы предлагаем вам расслабиться под спортивный комментарий Сочинской Олимпиады в комфортном, неторопливом темпе. Итак,
1: финал бега на 1,5 километра. Спринт мужчины.
0: Лыжи.
1: Спортсмены ушли со старта.
0: Стремительно вырывается вперед спортсмен из Норвегии под номером 194.
1: Идет выбор позиции. Контактная борьба. Норвежский спортсмен прочно удерживает лидерство и наращивает преимущество.
0: Какой темп? Какие скорости? Великолепный класс бега коньковым ходом демонстрируют спортсмены.
1: Вот только что закончился тягун и спуск. Выход на стадион на финишную прямую. Как удачно подобрана смазка у всех спортсменов, четверо из которых попали в завал.
0: Вот, споткнувшись о завал, не спеша, словно в замедленной съемке, падает наш Сергей Устюгов.
1: А вот шведский спортсмен
0: Теодор Петерсон
1: спокойно и уверенно финиширует на почетном втором месте. Как правильно он разложил силы по дистанции. Трибуны ревут.
0: Какие эмоции? Какой азарт? Такой поддержки спортсмены, пожалуй, не получали ни на одной из прошлых Олимпиад.
1: Выброс адреналина.

Вы вместе с олимпийцами хорошо выложились и готовы к глубокому освежающему сну, чтобы по пробуждении проснуться бодрым и готовым к новым гонкам и забегам в этой суетной повседневной

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире «Несвежие новости» на радио Чепельдук. Микрофона, как всегда, Арсений Мухин, ваш покорный слуга. А сегодня мы вкратце познакомим вас с отдельными материалами из газеты «Известия» от 22 февраля 1990 года. Спортивный обзор вот здесь попался нам. Эта газета была обнаружена, она была постелена в комоде у одного из наших сотрудников под фуфайками. И вот это старый номер, довольно любопытно, он сохранился с 1990 года. Статья на последней шестой странице этого номера называется «Команда, от которой можно многого ожидать». О чем здесь пишут? Большую статью о состоянии и перспективах сборной СССР по футболу опубликовал в своем февральском номере авторитетный международный журнал World Soccer. Футбольный обозреватель Тимоти Коллинс отмечает, что после того, как советская команда стала вице-чемпионом Европы в 1988 году, неужели было такое, да? Я забыл. Да, так вот, с тех пор от нее можно многого ожидать. Правда, в отношении к сборной СССР еще давлеет груз десятилетних надежд, большей частью не сбывшихся, пишет обозреватель. И сегодня лишь немногие знатоки футбола уверены, что команда СССР сможет пробиться дальше четвертьфиналов мирового первенства. Однако цель эта вполне реальна, пишет обозреватель. Среди советских игроков Т. Коллингс особенно выделяет Олега Протасова, чье имя даже вынесено в заголовок статьи в этом американском журнале World Soccer. По мнению обозревателя, Олег – форвард международного класса. Только досадная случайность, травма помешала ему раскрыться на мексиканском

Впрочем, сегодня, пишет обозреватель журнала World Soccer Т. Коллинз, в советском футболе появился и весьма тревожный фактор непредсказуемости, связанный с уходом большого количества классных игроков в западные клубы. Автор статьи World Soccer совсем не против подобных сделок. Наоборот, обмен игроками, их выступления в других странах выводят футбол социалистических стран из изоляции, дают бесценный опыт. Но есть опасность, что спортсмены, которые за долгие годы привыкли играть лишь на честолюбии и добром слове, над чем любой западный профессионал только посмеивался, столкнувшись с выгодными контрактами, чрезмерно, цитата, увлекутся слишком земными амбициями. То есть больше будут думать о валюте, чем о футболе. Хотя советский футбол сегодня дорого стоит. Напоминаю, мы знакомим вас с одним из материалов, опубликованным в газете «Известия» от февральского номера за 22 число 1990 года. В этом же номере World Soccer дает таблицу, характеризующую результаты всех матчей сборной СССР с участниками мирового чемпионата в Италии. Думается, она представляет интерес и для советских болельщиков. Итак, Аргентина, 10 игр, 3 выигрыша, 5 ничьих, 2 поражения, разница мячей 11-8. Естественно, 11 забитых, 8 пропущенных. Довольно много пропустили мастера аргентинского мяча. А на втором месте Австрия. А, нет, это не места, это лишь алфавитный порядок стран. А Австрия, 13 игр, 7 выигрышей, 2 ничьих, 4 поражения, разница мячей 19-13. Бельгия, 5 игр, 4 выигрыша, ни одной ничьи, 1 поражение, разница мячей 10-5. И вот буквально напоследок Бразилия, 7 игр, 1 выигрыш, 1 ничья, 5 поражений, трудно поверить, разница мячей 5-13, то есть пропущено больше, чем забито. Ну и так далее, и так далее. Здесь такие страны, как США, Уругвай, Югославия, ФРГ, Румыния, Шотландия. В общем, богатая таблица. Голландия, конечно же, Италия, Румыния и так далее. Вот, напоминаю, это был обзор материала на тему спорта, футбола из номера «Известий» от 22 февраля 1990 года, это номер 54, с которым вас познакомил на радио «Чапельдук», как всегда, Арсений Мухин. На этом наш обзор несвежих новостей подходит к концу. Надеюсь увидеться с вами и услышаться в дальнейших наших выпусках. Всего вам доброго. Ну а сейчас подборка более свежих музыкальных треков.

0: Только что в нашем эфире прозвучала композиция для амбидекстеров, работающих на старых винтажных деревянных счетах.
1: А следом прозвучит трек для задумчивого наматывания витого шнура от наушников на указательный палец.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс!
2: Ауч!
3: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: Внимание! Прослушайте короткую информацию. Пожалуйста.
1: Брюс Анатольевич Уиллис. Шарон Васильевна Стоун. Пенелопа Даниловна Круз. Сильвестр Павлович Сталлоне. Том Валерьянович Круз. Джек Русланович Николсон. Леонардо Васильевич Ди Каприо. Хью Леопольдович Джекман. И Джин Леонидович Хэкман. Брижит Александровна Бардо. Марилин Осиповна Монро. Ален Вавилович Делон. Жан-Поль Александрович Бельмондо. Шакил Егорыч О'Нил. Карим Степанович Абдул-Джабар. Гарри Петрович Поттер. Кристина Михеевна Агилера. Рики Родионович Мартин. Мартина Назаровна Навратилова. Екатерина Ивановна Перри. Самуэль Рамзанович Этао. Рафаэль Еремеевич Надаль. И Хулио Иванович Иглезиас.
0: Вы прослушали список звезд зарубежного кино, спорта и шоу-бизнеса, имеющих, по некоторым данным, российские корни. Продолжение следует. Оставайтесь с нами.
2: Let it be known, they might be giants. Doty, the elegant two, Mr. Excitement.

Радио Чипльдук. Ужасно! Смешное!

0: Уважаемые юзеры, в связи с тем, что в выпусках новостей в формате Quick News, подаваемых с повышенной скоростью, часто встречаются ошибки и оговорки, возникла необходимость в освещении новостей в сопровождении редактора-корректора.
1: Quick News на радио Чипридук.
2: Можно?
3: Пожалуйста.
2: Совместная работа астрономов Японского университета.
3: Университета? Университета.
2: Ну вы сами не знаете, я смотрю.
3: Ну ничего, здесь двойное, возможно, ударение, даже тройное.
2: Хорошо. Совместная работа.
3: Совместная работа.
2: Совместная работа астрономов Японского университета.
3: Университета, я бы все-таки сказал.
2: Университета.
3: Филичита.
2: Университета Тохоку и Калифорнийского политехнического.
3: Калифорнийского, ведь штат Калифорния, поэтому Калифорнийского.
2: Калифорнийского политехнического университета принесла свои.
3: Ну, университета тоже можно, потому что сити, ну да. Ну, я бы сказал, все-таки университета.
2: Университета принесла свои плоды.
3: Плоды. Корнеплоды.
2: Плоды. Принесла свои плоды.
3: Дальше.
2: Ученым удалось сфотографировать.
3: Удалось. Удача.
2: Ученым удалось сфотографировать и изучить 80
3: новорожденных. Изучить. Учатся ведь люди. Учатся. Изучить.
2: Ученым удалось сфотографировать и изучить.
3: Сфотографировать, потому что гравировать.
2: Фотографировать.
3: Ну да.
2: Ученым удалось сфотографировать и изучить 80 новорожденных галактик.
3: Галактик. Галактический.
2: Галактик. Пластик. Галактик. Для исследований был использован телескоп Субару.
3: Телескоп.
2: Для исследований был использован телескоп Субару, расположенный на Гавайских островах.
3: Ну, Субару или Субару, я тоже, кстати, не знаю. Это надо звонить туда, в Японию, поэтому не знаю.
2: Тогда дальше, да?
3: Дальше.
2: Новые галактики находятся на расстоянии порядка 12,5 миллиарда световых лет.
3: Да.
2: 12,5 миллиарда световых лет от нашей планеты.
3: Планеты, может быть, или планеты? Неважно.
2: С помощью телескопа.
3: Телескопа.
2: С помощью телескопа Хаббл.
3: Я бы даже сказал, с помощью.
2: С помощью телескопа Хаббл были изучены.
3: Изучены.
2: Были изучены 17 из вновь открытых звездных систем.
3: Хорошо.
2: По словам астрономов, их диаметр составляет. Их диаметр,
3: правильно, да.
2: Диаметр составляет порядка 4000 световых лет.
3: Да? Ну, хорошо. Все?
2: Да, спасибо.
3: Спасибо. С выпуском новостей вас познакомили диктор Натан Тюрин и корректор Казимир Морочич.
1: Quick News на радио Чипридук.

Друзья, процесс поддержки радио Чипальдук идет, но нам кажется, даже скорее всего мы уверены, что не все поддержали пока нашу с вами любимую радиостанцию. Мы надеемся, верим и напоминаем, что только вы, наши дорогие акционеры и спонсоры,

Авторы. Если кто-то забыл, замотался, закрутился, прямо сегодня вечером мы очень надеемся и ждем. Заходим на сайт 4duk.ru и поддерживаем нашу с вами радиостанцию.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Не пытайтесь повторить.
1: Тадём.

0: Как живете, чипыльдуки?
1: Да, Dream Team, помаленьку.

0: Для тех, кто только что съел шоколадную конфетку «Каракум», для них прозвучит следующая композиция.
1: Потому что предыдущий трек был для тех, кто накануне слишком много кричал «Горько» на свадьбе двух лиц непонятного пола в Апельдорне.

0: Радио Чип и Дук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное радио.
1: One, two, one, two.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Как сообщает корреспондент, Юрий уже на этой неделе может поставить. Шансов получить у него достаточно много. Правда, придется пойти. Например, разбавить свою из центра. Он собирался поставить еще в начале января, но ждал о конце супруги с братом.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

Предлагаем вашему вниманию песню для наблюдения за раскрытием бутонов душистого горошка. Наберитесь терпения, дорогие друзья, и весь следующий час, день и неделю мы с вами.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Так, у моего друга день рождения 12 апреля, пишет нам человек. И был бы счастлив с вами побеседовать. Он так весело играет на чем-нибудь или поет, почесывая свою рыжую бороду. Рыжую, это нас роднит. С рыжим чипальдуком, логотипом.
3: Да.
2: Здравствуйте, Саша, да?
3: Да, да, Сережа.
4: Александр, а вы не планируете побриться?
3: Еще раз.
2: Сбривать свою рыжую бороду не планируете в ближайшее время?
3: Нисколько, нет.
4: А отращивать будете?
3: Отращивать буду, покуда силы есть.
2: А да, она у вас с дредами или просто такая лопатой, или как-то академическая, козлиная бородка бывает еще? У вас
3: это
2: какая?
3: Классическая, я бы назвал бы это прямой.
2: Прямая классическая?
4: Угу. Да. А усов у вас нету?
3: Усы тоже, да, имеются, конечно. Ну, как нет, я думаю, это
2: получается. А брови густые и кустистые?
3: Нет, ну, не брежневские, нет.
2: Угу. Словесный портрет Александра из Санкт-Петербурга рисуем мы на радио Чипальдук. А между прочим, вот нас роднит не только рыжий цвет нашего рыжего логотипа и вашей бороды, но и некая мистическая дата. Вы знаете, что мы знаем, когда
4: что
2: у вас день рождения?
4: Что сегодня не 12 апреля.
3: Вы что, вы даже знаете, когда у меня день рождения?
2: Ну, вы знаете, что у Чипальдука тоже день рождения?
4: Не сегодня.
2: Оно не сегодня, и оно тоже 12 апреля.
3: Да вы что?
2: Абсолютно, вот, кроме шуток, да. А давайте так вот, мы как будто бы мы беседуем непонятно, то ли до дня рождения, то ли после. И мы как бы говорим, да, извините, что с опозданием поздравляем вас с прошедшим днем рождения. Простите, а вы нас спасибо, тогда да, с прошедшим...
3: Я, в свою очередь, тоже хочу поздравить. Я не хочу прибыть тогда.
4: Спасибо.
2: Но вы общительный, у вас целое такое сообщество, свора друзей.
3: Нет, вполне.
2: Такой
3: вполне
2: узкий один круг такой, да?
3: Да.
4: Все слушают Чипальдук.
3: О, слушайте, всех, кого я знаю довольно-таки близко, все в свое время будут и общины вообще. Вот,
4: но вы явились инициатором этой движухи.
3: В свое время, да. Ну, мы вот открыли ее когда-то давно, еще, наверное, года 4 назад. Угу. И, соответственно, в районе находились тогда. Вот это как бы был основной костяк. Вот.
2: А мы вот думаем тут, прикидываем, если у вас там, вы говорите, вас трое только, значит, у вас там место есть в квартире?
3: Да, жилплощадь большая, 3 комнаты у нас.
2: 3 комнаты. Отлично. Мы тут подыскиваем помещение, потому что тут в условиях нашего кризиса нам, видимо, придется оставить наше помещение.
4: Подождем в Санкт-Петербурге. Как ты это видишь?
2: Ну, поедем в Питер, значит. Переедем, передислоцируемся.
3: Сколько вам нужно площади для всего?
2: Да нам нужно, значит, в принципе, 2 комнаты такие вот метров по 10-12.
4: Ну, это в оптимальной ситуации.
2: Оптимальной, да. Как критическая... 3 на 4 с уголком, как говорили, на паспорт. Мы уже тогда посменные.
4: Вообще без проблем.
2: Это если мы все в Питер будем
4: ныжить.
2: Представляешь, да, вот да, мы, допустим, вот если 3 смены в неделю, 3 раза кататься в Питер, сможешь ты на Сапсане?
4: Очень удобно. Просто максимально.
2: Или летать
3: будешь. Ну, это на самом деле быстро. Я буквально вот недавно в Москву как раз ездил.
4: А что ездили в Москву?
2: Ну, тогда,
4: что
2: подожди, экономия на этой аренде, она не только сожрется с Сапсанами и самолетами.
4: А что в Москве-то делали?
3: Я фотограф, я был в командировке. Я фотографировал антиквариат. Я снимал московский антиквариат.
2: Антиквариат?
3: Да.
2: Это вкусно очень. Это так выглядит всегда красиво.
3: Здорово. Ну, вполне себе, да. Ну, иногда, конечно, скучно.
2: Иногда
4: а вы могли бы сейчас нас сфотографировать?
3: Вас прямо сейчас сфотографировать?
4: Да.
2: Мы своего рода антиквариат.
4: Да.
3: Конечно, я даже возьму, фотокамеру.
2: Возьмите, давайте.
4: А долго вам приготовиться? А мы тут что, в принципе, готовы. Можно
2: проверить.
3: Я буквально вот тоже, я взял затвор.
2: Давай, не дави на меня так, Кирилл.
4: Подожди.
2: Щека к щеке вот сейчас, вот так вот. Щека к щеке вот так, вот.
3: Хорошо. Чуть-чуть левее, и тут у вас поплотнее.
2: Ага. Давай, только вот.
3: Улыбнемся чуть-чуть.
2: Все, готово. Я только влево
4: могу. Да не болтай, тихо. Тихо, ты на радио, тихо.
3: На счет три, все, снимаем. Раз, два, три. Готово.
4: Ну вот.
2: Хорошо.
4: Супер.
3: Готово.
2: Хорошо.
4: Слушайте,
2: ну,
4: у нас
2: уже
4: первая фотка. Нормально, не моргнул ты.
3: Это был, вы слышали? Это был чип-щелк.
4: Чип-щелк.
2: Щелк-щелк.
3: Да, чип-щелк.
4: Спасибо вам большое. У нас первая фотка. Фотка прям совместная, Чапельдукская.
2: Ага, мы можем и другие ваши фотки показать по радио. Может быть, кому-то понравится. Вы еще какие-то тоже приглашения, заказы получите.
3: Вот. Да, да, хорошо.
4: Так что спасибо конечно. Вам огромное. Не сбривайте бороду, чтобы все было, да, так сказать, празднично.
2: А мы
4: ярко.
2: Подумаем насчет вот, переезда.
3: И касательно кроме... торт-транса, для того, чтобы радиостанция работала и вещала, я всегда за, как только приказа.
4: Ну, все, пока.
2: Пока.

0: Любопытный факт.
1: Мало кто из зрителей, смотревших фильм «Гарри Поттер и Кубок огня», смог заметить в финальных титрах такое примечание –

0: прозвучала музыка для выдвижения кандидатур.
1: А сейчас предлагаем вам мелодию для перехода на «ты».

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время, популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло.
3: Александр?
2: Да, слушаю.
3: Здравствуйте. Столица родины нашей в лице радио Чипальдук приветствует город Воткинск в вашем лице.
2: А, здравствуйте. Здравствуйте, неожиданно, мягко говоря.
3: А как вот неожиданно? А скажите, вот у нас в Воткинске же целая ячейка, у нас же там...
4: Диаспора.
3: Диаспора слушателей радио Чипальдук. И вы один из них, то есть вы уже же не первый?
2: Я не первый, да, и вся диаспора мои знакомые, получается. Ну, человека еще три, кроме меня, могу ошибаться.
3: Ну, в Воткинске сколько, кроме вас, еще жителей?
2: Жителей 100 тысяч человек. А, ну, около 100. Около 100 тысяч.
3: Ну, это, значит, только начало. Я думаю, что дальше оно пойдет, пойдет. А водка, река по-прежнему течет? Текет?
2: Течет, да, течет. Летом течет чуть быстрее.
3: А вот мы к Чайковскому переходим попутно.
4: Да, кстати, вот интересно, в Воткинске проходят какие-то фестивали Чайковского именем, допустим, классической музыки должны быть какие-то же? Или это никак не отражается?
2: Фестиваль Чайковского, да, проходит. Особенно вот было 175-летие. В 15-м году были масштабные по этому случаю гуляния. Приезжали известные артисты. Любовь Казарновская, Денис Мацуев. Кто-то еще, значит... Так, кто же еще? Может быть, кто-то еще?
4: Ну, в общем, отметили с блеском.
3: С размахом.
4: С размахом.
2: Да, прям с блеском вообще от души.
3: А вот эти вот International Big Stars какие-то доезжают когда-нибудь?
2: Big Star, ну, все Big Star, которые у нас бывают, это, как правило, хорошо забытые звезды 90-х. Ага. Там либо
3: кто-то
2: какие-то
3: путунил?
2: Совсем уж... Да нет, если бы, может быть, там, ну... Какие-нибудь Иванушки, Интернешнл, Отпетые мошенники.
3: Ну вот, а Чайковский, если бы сегодня жил, как вы думаете, с новыми технологиями, он бы стадион собрал? Вот, и кем бы он был? Вот в какой это был бы формат, понимаете?
2: Стадион бы собрал, особенно Воткинский стадион. Так, а формат? Формат, я думаю, что какая-нибудь экспериментальная электронная музыка.
4: А сами вообще по жизни вы что делаете?
2: А по жизни я ведущий праздников, свадьбы, юбилеи, поминки, корпоративы, выпускные вечера.
4: Прекрасно.
3: Сказки, легенды, тосты. Как бы вас сейчас вот еще подколоть? Вот, что ж вам как бы так насолить, чтобы...
4: Зачем?
3: Неожиданность какую-нибудь вот еще бы учинить. Может быть, мы какого-то послушаем... Не Чайковского, на
4: нет,
3: каком-нибудь...
4: Нет, есть другой же Чайковский, есть Борис другом... Чайковский, есть Чайковский, вообще трое,
3: вот,
4: на самом деле.
3: Вот, давайте послушаем.
4: Есть один советский Чайковский, Борис, по-моему.
3: Да. Не будем слушать музыку, да? Вы чего делаете в данную секунду?
4: Нет, он, кстати, говорит, почему, может быть,
3: вот и послушаем. Чем вы занимались, когда мы позвонили, что вы делали?
2: Я собирался поужинать, вот, поэтому вы прекрасное дополнение к ужину.
3: Что прям... в меню? Мы поужинаем, почавкаете наш.
4: Да.
2: Чавкаем, значит...
3: Чавковский будет у нас.
2: Чавковский. Вечерний Чавковский, значит, у нас овощи, рис и яйцо. Все это перемешано. И...
3: Хорошо.
2: Не знаю, как это назвать. Это было куплено в... уже в готовом виде, оставалось только пожарить.
4: Ну, у вас уже все остыло или еще процесс, ну, как бы вы не приступили к приготовлению, разогрева?
2: Постепенно остывает, ну, я не жалею ни капельки.
3: Ну, по повод, как сказать, того стоит, чтобы оно остывало там, а мы тем временем
4: А интернет у вас, это вот, может быть, Бориса Чайковского послушаем, мне кажется, это было бы...
2: Борис Чайковский?
4: Ну, да. Их трое, но, по-моему...
3: Трое Петра, все Борисы еще,
4: нет,
3: оказывается.
4: Петра что... второй Борис, третьего не скажу. Может быть, Александр еще, но то, что их несколько, я ручаюсь.
3: Это мы даем время сейчас просто Александру
4: подобрать. Да, нарыть срочно Чайковского.
3: Бориса Чайковского музыку.
2: Это мне включить, да?
4: Конечно.
3: Да, вообще, вот это ж по нашим заявкам.
4: Нашим слушателям познакомиться с Чайковским из города Воткинска, где родился.
2: С Борисом.
4: Чайковский, да. Потому что, в принципе, какой-то шанс, что Борис Чайковский тоже родился в Воткинске, есть. Ничтожен,
3: либо
4: конечно.
3: Мы потом узнаем, где родился Борис Чайковский, позвоним в тот город и попросим поставить Петра Чайковского.
4: Нет, третьего Чайковского.
3: Третьего. Ты узнай, кто третий.
4: Вот давайте посмотрим. Я вам говорю, что их трое. Вот
2: они не родственники все втроем?
4: Нет, они даже не однофамильцы. А еще, по-моему, есть Александр. Еще третий есть, говорю вам, третий.
3: Борис Чайковского очень ко множеству фильмов замечательных.
4: Да, Борис Чайковский вообще в порядке.
3: Женить бы Бальзаминова, между прочим, его музыку, да.
4: Очень интересная беседа у нас.
3: Очень познавательная.
2: Да, да.
3: Айболит 66.
4: Айболит 66, да, Чайковский. Нормальные герои всегда идут в обход.
3: Да. И «Меты», фильм «Гори, гори, моя звезда», тоже Борис Чайковский. Замечательно.
4: А какой же третий Чайковский?
3: Так мы услышим что-нибудь.
4: Третий, наберите, Александр.
2: Сейчас будет Борис
3: Чайковский. Сейчас слушаем Бориса, а мы узнаем пока, кто был третий Чайковский.
2: А, так, Борис Чайковский, «Этюд для струнки органа».
4: Очень хорошо.
3: Фрагмент.
4: Орган.
2: Да, ну вот, вот пошел какой-то подрячок.
4: Давайте еще раз попробуем, в чем и, там у нас
3: еще
4: загадка.
3: Раз, или переключимся на женитьбу, да. Бальзаминова.
2: А давайте лучше вот это.
3: Вот, звучит музыка Бориса Чайковского.

0: Молодец, Борис. Ведь как сложно с такой фамилией жить и творить на самом деле.
1: Да, это ко многому ведь обязывало, да. Можно было быть только гением или...
0: Или никак.
1: Или не соваться в музыку. Танцуют все на радио Чиполлино.
0: Саша.
2: Да-да?
0: Нам кажется, что звонок наш интересный. И, конечно, задача осветить всех Чайковских. И, наверное, стоит оставить Александра. Хотя я могу ошибаться. Вот третий Чайковский. Вот.
1: Третий, он племянник Бориса Чайковского. А-а-а. Он жив и поныне здравствует. Он профессор Московской консерватории, пианист,
0: зовут
1: педагог
0: как?
1: И композитор. Александр Владимирович
0: Чайковский. Вот, значит, Александр. Тоже. Ну, Александр, спасибо вам большое.
2: Спасибо огромное вам. Спасибо.
1: Очень познавательный
0: ведь,
1: звонок.
0: Да, да, ведь еще какие-то полчаса назад ни ухом и вообще никаким другим местом не было никаких предпосылок, что вы будете знакомиться с творчеством Бориса Чайковского на волнах нашей радиостанции.
1: На волнах реки Водки. Ну что, это, в общем, начало положено. Дальше еще
0: больше Чайковских, хороших и разных. Всего вам доброго, Александр. Спасибо.
2: Спасибо огромное. Вам процветание.
1: Все, счастливо.
0: Пока.
2: До свидания.
1: До свидания.
3: У нас все хаты записаны.

Радіо Чіпальдук. Старе добре. Інтернет-радіо.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В эфире несвежие новости на радио Чепельдук. Микрофона, как всегда, Арсений Мухин, ваш покорный слуга. Сегодня мы вкратце познакомим вас с отдельными материалами из газеты «Известия» от 22 февраля 1990 года. Спортивный обзор вот здесь попался нам. Эта газета была обнаружена, она была постелена в комоде у одного из наших сотрудников под фуфайками. И вот это старый номер, довольно любопытно, он сохранился с 1990 года. Статья на последней шестой странице этого номера называется «Команда, от которой можно многого ожидать». О чем здесь пишут? Большую статью о состоянии и перспективах сборной СССР по футболу опубликовал в своем февральском номере авторитетный международный журнал World Soccer. Футбольный обозреватель Тимоти Коллинс отмечает, что после того, как советская команда стала вице-чемпионом Европы в 1988 году, неужели было такое, да? Я забыл. Да, так вот, с тех пор от нее можно многого ожидать. Правда, в отношении к сборной СССР еще давлеет груз десятилетних надежд, большей частью не сбывшихся, пишет обозреватель. И сегодня лишь немногие знатоки футбола уверены, что команда СССР сможет пробиться дальше четвертьфиналов мирового первенства. Однако цель это вполне реально, пишет обозреватель. Среди советских игроков Т. Коллингс особенно выделяет Олега Протасова, чье имя даже вынесено в заголовок статьи в этом американском журнале World Soccer. По мнению обозревателя, Олег – форвард международного класса. Только досадная случайность, травма помешала ему раскрыться на мексиканском чемпионате мира в 1986 году, где он сыграл всего один матч. Но уже на европейском первенстве Протасов засиял как настоящая звезда. Повод для оптимизма дает и руководство сборной СССР Валерием Лобановским, одним из лучших специалистов мирового футбола, цитата, который разработал научную систему подготовки игроков, базирующуюся на компьютерном анализе основных статистических данных. Впрочем, сегодня, пишет обозреватель журнала World Soccer Т. Коллинс, в советском футболе появился и весьма тревожный фактор непредсказуемости, связанный с уходом большого количества классных игроков в западные клубы. Автор статьи World Soccer совсем не против подобных сделок. Наоборот, обмен игроками, их выступления в других странах выводят футбол социалистических стран из изоляции, дают бесценный опыт. Но есть опасность, что спортсмены, которые за долгие годы привыкли играть лишь на честолюбии и добром слове, над чем любой западный профессионал только посмеивался, столкнувшись с выгодными контрактами, чрезмерно, цитата, увлекутся слишком земными амбициями. То есть больше будут думать о валюте, чем о футболе. Хотя советский футбол сегодня дорого стоит. Напоминаю, мы знакомим вас с одним из материалов, опубликованным в газете «Известия» от февральского номера за 22 число 1990 года. В этом же номере World Soccer дает таблицу, характеризующую результаты всех матчей сборной СССР с участниками мирового чемпионата в Италии. Думается, она представляет интерес и для советских болельщиков. Итак, Аргентина, 10 игр, 3 выигрыша, 5 ничьих, 2 поражения, разница мячей 11-8. Естественно, 11 забитых, 8 пропущенных. Довольно много пропустили мастера аргентинского мяча. А на втором месте Австрия. А, нет, это не места, это лишь алфавитный порядок стран. А Австрия, 13 игр, 7 выигрышей, 2 ничьих, 4 поражения, разница мячей 19-13. Бельгия, 5 игр, 4 выигрыша, ни одной ничьи. Одно поражение, разница мячей 10-5. И вот буквально напоследок Бразилия. 7 игр, 1 выигрыш, 1 ничья, 5 поражений. Трудно поверить, разница мячей 5-13. То есть пропущено больше, чем забито. Ну и так далее, и так далее. Здесь такие страны, как США, Уругвай, Югославия, ФРГ, Румыния, Шотландия. В общем, богатая таблица. Голландия, конечно же, Италия, Румыния и так далее. Вот, напоминаю, это был обзор материала на тему спорта, футбола из номера «Известий» от 22 февраля 1990 года, это номер 54, с которым вас познакомил на радио «Чапельдук», как всегда, Арсений Мухин. На этом наш обзор несвежих новостей подходит к концу. Надеюсь увидеться с вами и услышаться в дальнейших наших выпусках. Всего вам доброго. Ну а сейчас подборка более свежих музыкальных треков.

0: «Не отлынивай от аппендицита» — примерно так переводится название предыдущей композиции в нашем эфире.
1: Ну, а продолжит наш плейлист музыка для зарядки ленты в кассовый аппарат.

Чипльдук. А смысл?

Фраза дня. Хорошего человека, если и хочется обложить, то только благим матом.

Спортивное обозрение на радио Чипальдук. Наум Востриков у микрофона, а это значит, что в эфире спортивное обозрение на радио Чипальдук. И также это означает, что Сергей Николаевич Шувалов, наш эксперт, мой, можно даже сказать, соведущий, специалист широчайшего профиля, как спортивный функционер, так и знаток в области допинга. И, ну, собственно говоря,

0: спортивный человек, мнение которого будет интересно.
1: И научные вещи, и географические, и биологические.
0: Спорт – ты мир.
1: Да.
0: То есть весь мир,
1: собственно. Спорт собирает в себя все.
0: И вот сегодня мне хотелось поговорить о таком виде спорта, как плавание. Почему? Очень много видов спорта, которые мы хорошо помним, да еще из прошлого века, они, в общем-то, касаемо установления рекордов, достигли некоего пика. Рекорды очень редко устанавливаются в категориях «быстрее», «выше», «сильнее». И уже как-то ты привыкаешь, что, ну, наверное, возможности человека уже, ну, предел. И только допинг может, значит, расширить эти возможности. Сейчас с ним идет активная борьба, соответственно, борьба с этими нехорошими людьми, она выигрывается. Почему? А потому что очень мало рекордов. Но плавание, такой органичный, правильный, безвредный вид спорта, как раз просто кишит рекордами. Буквально вот сейчас чемпионат России, наши пловцы устанавливают рекорды. Буквально каждый день приносит новые, крайне высокие достижения. Это говорит о том, что плавание – вид спорта развивающийся. И сегодня вот буквально уже прошла четверть 21 века, а еще возможности человека в этом виде спорта не изучены. Я правильно вот формулирую?
1: Да, совершенно верно, Наум. Вот вы упомянули о том, что возможности человека, конечно, не безграничны. В каком-то смысле, да, они безграничны. Но вот физические возможности, он не может уж совсем плавать так быстро, как дельфин какой-нибудь и так далее. Поэтому сам рекорд стал дефицитом, а люди хотят этого азарта видеть рекорд. Поэтому решено расширить палитру, так сказать, вот это ассортимент видов плавания, который позволит и увеличить количество рекордов в каждом из этом подвиде плавания, понимаете? То есть это не только вот как сейчас, допустим, плавание на спине там, или баттерфляй,
0: кроль, брас,
1: да, и так далее.
0: Комплексное плавание.
1: По собачьей есть соревнования.
0: Но по собачьей, кстати, было бы забавно. Это...
1: Да, существуют такие, да, забавные соревнования. Вот.
0: Но это же не среди собак, правильно?
1: Да, люди соревнуются с собаками.
0: А, вот. Люди с собаками.
1: Да, люди с собаками.
0: Это как... очень интересно. Кстати,
1: как правило, вот, собаки выигрывают, потому что по собачьи собаки плавают лучше.
0: Это
1: вот. Так вот, возвращаясь к видам спорта. Поэтому вот, например, решено ввести плавание, синхронное плавание. То есть плывет не один пловец, а два пловца. И они должны плыть синхронно. И движение должно быть синхронно, красиво.
0: А с кем они соревнуются?
1: И плыть одновременно. Они соревнуются, то есть по одной дорожке плывут два пловца одной команды, по другой два пловца другой команды страны, и так далее. Да.
0: Понятно. Синхронное плавание.
1: Синхронно. Это важно. Не только кто придет, приплывет первым, но и кто это сделал, так сказать, синхроннее, красивее.
0: Точнее,
1: да.
0: Но есть, существуют же прыжки в воду синхронные.
1: В воду синхронные, да. Поэтому это просто полшага вперед. Теперь идем дальше. Плавание. Есть уже понятие вот, на открытой воде соревнований, да?
0: Значит, есть соревнования в 25-метровом бассейне.
1: Да.
0: В основном соревнования 50-метровый бассейн и на открытой воде.
1: Да. Поэтому будут соревнования в пресной воде и в соленой воде. Вот. Да, то это тоже очень разные, так сказать, у них разная, так сказать, текучесть, разная скользкость, если так можно выразиться. Вот. Помимо этого, будут даже соревнования предлагаются и в сладкой воде. Ну, посмотрим, что из этого выйдет, потому что...
0: В газированной воде
1: это самое интересное. Это будет просто незабываемо, я уверен. И, кроме того, значит, плавание в воде с фауной. То есть ты пловец плывет, а его окружают рыбы, скаты, медузы, водоросли и так далее. То есть он плывет...
0: Медузы могут укусить.
1: Да, вот это, там-то интерес. То есть это как бег с барьерами, преодоление препятствий определенных и так далее. Поэтому и какого-то рода лотерея, как будто попался скат, как будто медуза. В общем, это очень может быть интересно.
0: А скат же может током шабануть.
1: Он может током садануть. Да, многое может произойти.
0: Приключенческая, авантюрная дисциплина.
1: Это все экспериментально, это будет, так сказать, опробоваться. Кроме того, значит, плавание, почему всегда плавание в какой-то вот воде? Что значит воде? В воде горячей воде будет плавание, в холодной воде. Вот, в теплой воде. То есть вот все эти подвиды, категории плавания, они позволят в каждом из этих видов устанавливать рекорд. Это позволит увеличить
0: зрелищность. То есть мы в ближайшей перспективе можем получить вид спорта под общим названием плавание, где огромное количество жаждущих рекордов зрителей получит возможность
1: кроме того, это наблюдать. Не только в воде, в других видах жидкости. То есть, может быть, в такой киселеобразной среде, вязкой, когда плыть тяжело, понимаете, на преодоление сопротивления тоже очень зрелище, интересно.
0: Допустим, в протертом супе.
1: Это тоже из разряда такого казуса. Это тоже может быть. В компоте с ягодками, и так далее. Это все очень интересно. И, наконец, плавание может быть разнонаправленным. То есть одни плывут в одну сторону, другие в другую. Поэтому ты не можешь понять, ты опережаешь этого пловца или нет. Это он плывет навстречу тебе, и он проплыл быстрее, а ты этого не знаешь. Поэтому это тоже интересно. И, наконец, плавание в непрозрачных жидкостях, когда пловец не видит, где он плывет и вообще что вокруг происходит. Вот. Причем это плавание подводное такое. Да,
0: я только слышал о создании так называемого сверхчеловека при занятии глубоководными шахматами. Это когда спортсмен, то есть шахматы стоят на дне бассейна, спортсмен заныривает, в течение нескольких буквально долей секунды соображает, делает ход, выныривает и бьет по часам, как говорится.
1: Вот эти подводные шахматы. Еще очень зрелищный подводный пинг-понг. Вот когда шарик пытается всплыть. Вот конный бильярд. И стрельба из лукового в репу.
0: Но тоже. Ведь вот это количество увеличивающихся постоянно видов спорта, оно говорит о чем? О том, что человеку становится скучно в тех рамках, в которых ему изначально было предназначено участвовать в соревнованиях, потому что в этих соревнованиях уже, собственно, достигнут потолок достижения. Перефразируя, уже мировой рекорд поставить без допинга практически невозможно. То есть человек достиг максимума своего. Видах спорта еще, что называется, ничего не понятно. Да?
1: Как бы ни тренировался спринтер, он все равно не будет бегать быстрее гепарда, к примеру. Понимаете, это будет какой-то вот некий человек. Какие-то там пределы. Поэтому рекордсмены стараются добавлять, например, высоту по сантиметрику, по доле секунды, потому что каждый рекорд оплачивается, это выгодно. И со времени будут единицы, то есть будет высота прогула шестом увеличивается на 1 миллиметр.
0: Недалеко до этого, потому что прыгать в высоту шестом...
1: Штангистов пойдет, речь о миллиграммах каких-то, да? Вот. Поэтому все становится более таким стратифицированным, более детализированным, и возможности человека таким образом будут разнообразиться.
0: Если Сергей Николаевич Шувалов описал нам перспективу развития водных, плавательных дисциплин, да и в целом мы как-то с неожиданной стороны посмотрели на проблематику установления рекордов и образования новых, еще не изученных видов спорта и возможностей человека.
1: Можем поговорить о таких же новых подвидах в легкой атлетике, в беге, и, конечно, в моих любимых городках.
0: Сергей Николаевич, спасибо вам огромное за то, что посещаете нас столь регулярно. Без вас уже программа «Спортивное обозрение» выходить в эфир вряд ли может.
1: Я всегда рад.
0: Да, вас полюбили наши слушатели.
1: Люблю наших слушателей тоже. Всегда рад встрече с ними.
0: Спасибо вам большое. Не бросайте нашу передачу. Заходите
1: почаще. Зовите, я всегда рад.
0: Счастливо, друзья.
1: До свидания.
0: Спортивное обозрение на радио «Чипальдук».

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы вы были ковбоем и тащили за вашей лошадью человека на привязи, держу пари, вас бы вывело из себя, если бы вы обернулись назад и обнаружили, что он читает газету.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Внимание, друзья, заходим на сайт 4duk.ru прямо сейчас вот. Ага, сейчас не можете, ну, может быть, тогда вечером, да? И обязательно поддерживаем радиостанцию Чип и Льдук. На сайте это сделать довольно просто. Можно посмотреть, какими способами. Но самое главное, что без вашей поддержки радио Чип и Льдук не сможет существовать. И заранее вам спасибо.